0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама, лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турнир. И скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Мам, а я принцесса?
7: Конечно.
6: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
7: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
6: Точно! В автокресле я как принцесса на троне.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио

0: Радио Югра. Главное окружное радио.
1: 1, 2, полицай, 3, 4, кленадир, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: жители Ханты-Мансийска не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник из кривой? Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10+10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Представьте, ваш ребенок сидит с телефоном, улыбается, печатает что-то, и вдруг вы понимаете, он флиртует. Но не с одноклассницей, не с другом по переписке, а с искусственным интеллектом, с выдуманным, несуществующим в реальности персонажем. Подростки все чаще выбирают виртуальных собеседников для романтических экспериментов, эмоциональной разгрузки и даже первых признаний в любви. И сегодня в нашей программе мы разберемся, почему это происходит, опасно ли это и как на это реагировать родителям, если они узнали, что их подросток встречается с ИИ-персонажем. Все опасения и вопросы я направлю своей гости, психологу Светлане Зайковой. Здравствуйте, Светлана.
3: Здравствуйте, Рената и уважаемые слушатели.
2: Значит, для тех взрослых родителей, кто не знает, есть такие приложения и боты, где у подростков есть возможность романтически общаться и, соответственно, влюбляться, например, в аниме-персонажа. Вообще, надо сказать, идея не нова. Первые попытки флиртовать с ЭВМ, искусственным разумом, были предприняты 60 лет назад. Светлана, это просто игра? И что стоит за флиртом с искусственным интеллектом?
3: Да, действительно, может быть игра, ну, потому что сейчас у нас так динамично развивается мир, и что, да, действительно, игры меняются, и они приобретают все новые формы, очертания, способы, хотя цель там та же самая, да, то есть это установление контакта, но сейчас уже здесь может быть действительно искусственный интеллект. И это, правда, может быть игра, какое-то временное такое состояние, когда подросток может этим заниматься. Да.
2: Развлечение.
3: Да, развлечения могут заниматься там несколько человек, да, то есть такая микрогруппа, шутить, смеяться, то есть смотреть, как ИИ реагирует на это, замечать какие-то эмоциональные там окрасы в этих реакциях. Но есть и другая крайность как раз про то, что сейчас у некоторых вызывает опасения. Это может быть действительно такое настоящее увлечение. Увлечение, когда вот и искусственный интеллект, он начинает заменять настоящего человека, партнера. Действительно, этим могут увлекаться и подростки, и взрослые. Это правда.
2: Я подумала, что нас, взрослых, так огорошила эта новость, да, в какое-то время, когда это все появилось. А вот если подумать, ну, например, автолюбители, ну, если не флиртуют со своим автомобилем, да, но часто отзываются о нем как о верном друге, товарище, называют, присваивают какое-то имя. Бывает, что и человеческое имя. Ну, наверное, так, если посмотреть, то тоже могло показаться чем-то таким настораживающим, да. Я к тому, что вообще в истории человечества, наверное, и были такие попытки как-то очеловечить что-то неживое и относиться к этому как к живому. Но это, и да? Сейчас я, кстати, вспомнила про фильм «Изгой». Помните, когда у него были отношения, поддерживающие отношения с его мечом у главного героя? Да. Если вы видели, он оказался на необитаемом острове и, в общем, направлял свое вот это вот внимание, да, как живому человеку вот на этот мяч. Да, вы сказали, что ситуация может быть опасна, давайте поговорим об этом, да, когда ребенок, подросток начинает заменять живого на выдуманного партнера.
3: Это может происходить в тех ситуациях, когда у подростка может быть недостаток какого-то контакта и эмоциональной поддержки, привязанности. Ну, поскольку мы говорим с вами про подростковый возраст, да, здесь очень важно отметить такой важный момент. Здесь уже очень большое значение приобретает именно такое подростковое взаимодействие между собой. И фокус внимания с родителей смещается именно на сверстников. Ну, то есть это прям такое новообразование. И вследствие этого очень часто родители могут отмечать некоторую отчужденность в контакте. С одной стороны, это здорово, потому что это часть сепарации. То есть, ну, как по-другому происходит взросление? Только через отделение, через некоторое отчуждение, через сепарацию. И там могут быть крайности. вместе. Ну, я вот тут недавно тоже смеялась дома с мужем, с тем, что пока что у нас дома завелся подросток, потому что временами, правда, такое какое-то сухое общение возникает уже с сыном, а через некоторое время вроде бы снова такой ласковый и нежный, да, то есть и это тоже может возникать. Но все дело в том, что если вот эта часть, она поддерживается и принимается родителями, да, то есть, ну, они понимают, как это устроено, и принимают его, ну, в разных чувствах, да, то есть, то чаще всего вот это дает надежную привязанность, и, соответственно, ну, вот какие-то заместители, вот они в меньшей степени нужны будут. И, то есть, и тогда проще устанавливать контакт со сверстниками. А если же вот эта часть, она нарушена, ну, то есть, вот как-то есть некоторое ожидание от подростка, что он должен быть, ну, каким-то, ну, там, всегда внимательным, всегда, там, каким-то услужливым, вежливым и так далее, то есть, ну, не допускать другие какие-то там его реакции, да, проявления, то эта часть как раз-таки может спровоцировать, что страх идти в живой контакт, проявляться, быть настоящим, проявляться в разных оттенках своих эмоциональных переживаний. И, соответственно, здесь вот этот вот искусственный интеллект становится очень простым входом в этот контакт. Получается, что искусственный интеллект — это же некоторая система, и она подстраивается под человека, то есть она обучена тому, что каким быть, да, то есть вот, и это очень удобный партнер. Очень удобный партнер. Я думаю, что у многих есть даже вот те же самые колонки дома, вот эти вот Алисы. И вы, наверное, даже там замечали, что если вы что-то говорите, что там, ну, может быть, раздраженным голосом, что включила, допустим, не ту информацию, не тот музыкальный трек или еще что-то, то у нее сразу меняется эмоциональная какая-то реакция, и она чаще всего там извиняется, говорит, что уточните, что нужно. То есть очень такая лояльная ВКонтакте. Вот. И вот эта вот часть как раз вот и является такой, знаете, говорит, что уточните, что нужно. То есть очень такая лояльная ВКонтакте. Вот. И вот эта вот часть как раз вот и является такой, знаете, своеобразным крючком,

0: очень удобным инструментом.
1: Да, да.
0: И это несколько, да, не совсем про жизнь настоящую.
1: Да-да-да, ну потому что это искусственная созданная реальность. Там еще, вы знаете, в подростковом возрасте, когда появляется подросток, да, в семье, ну то есть вот этот вот период, чем он сложен, там действительно могли быть достаточно добрые отношения, пока он был дошкольником и младшим школьником, но потом вот этот подростковый период, это же период бури страстей. Угу. И вот это поведение, оно меняется, и не все родители, они ну, способны либо быстро перестроиться, принять. Ну, то есть вот эти механизмы, они могут увеличить вот эту эмоциональную какую-то вот, ну, там, разрозненность, разрыв.
0: Я подумала, что мало кто из родителей умиляется подростком.
1: Это очень сложно.
0: Да, я еще подумала, кстати, о том, что существует ведь и ревность, да, и чувство вины, если, например, девушка параллельно встречается с настоящим живым, да, молодым человеком, и где-то у нее история с и персонажем, и она, и я находила такие комментарии, да, что я очень беспокоюсь, и у меня чувство вины, что я изменяю своему настоящему парню. Да, значит, она этот флирт на стороне, грубо говоря, в кавычках, да, воспринимает настоящим.
1: Да.
0: Почему именно флирт? Почему не просто общение, а именно романтический уклон?
1: Потому что именно в подростковом возрасте начинают как раз-таки формироваться такие вот романтические отношения. Это вот первые влюбленности, это знакомство со своей сексуальностью, ну, то есть это именно новая сторона вообще коммуникации человеческой, и она именно возникает в подростковый период. Этому даже есть там целые исследования посвящены, то есть как это устроено. Да, то есть, и вот если ну, вот сейчас, дорогие слушатели, вы вспомните, ну, самые первые какие-то такие романтические отношения, они, правда, начинают возникать именно в подростковый возраст. Ну, потому что мы начинаем смотреть вот именно там на сверстников, начинать их видеть в каких-то разных своих проявлениях, замечать противоположный пол, да, то есть чувствовать какое-то возбуждение от того, что там мы видим, да, то есть как там выглядит это, например, там мальчик видит, как выглядит девочка, что они, девочки, отличаются, что они как-то там одна симпатичнее, там, а другая менее привлекательна. Ну, то есть не то же самое у девочек там, по отношению к мальчикам, да? То есть это как бы нормальное течение психического развития, да? То есть такое возрастное новообразование, что, ну, да, нужно присматриваться.
0: Вот я хотела сказать и подметить, а как все поменялось, потому что какое-то время назад, когда взрослели мы, наше поколение, нередко в некоторых семьях было табу, никаких мальчиков, могли сказать девочки, да, или осадить тоже мальчика, чтобы, ну, мальчишек как-то не особо ограничивали, но девочкам, ну, я вот, например, жила, патриархальное общество вокруг было, года два я, например, жила вообще не в Югре, а в бывшей Кавказской республике Советского Союза, там вообще табу на какую-то подростковый романтический опыт у девочек. И на фоне сегодняшнего дня кажется, что, ой, ребят, лучше пусть они флиртуют с настоящими, да, дружат с настоящими друзьями, флиртуют с настоящими ребятами там, чем девчатами, чем вот, ну, мне кажется, чем вот это вот, вот эта чучелка с синими волосами, которая нарисована, и неизвестно, что там вообще, какие алгоритмы заложены, и все-таки это суррогат, а не настоящее.
1: Да, это, вы понимаете, это крайность некоторая тоже, да, то есть вот мы сейчас не можем это изъять из нашей жизни уже, мы не можем это запретить. Если рассматривать с точки зрения какого-то другого там полюса, например, да, там, что же в этом все-таки есть хорошего, то мы можем отметить, что это как тренажер может быть, да, то есть это некоторое знакомство с тем, что как может реагировать на твои слова вообще вот там, на другой стороне. Это как, знаете, вот даешь когда на права, и вот там тоже есть тренажеры. Точно так же там у пилотов есть тренажер. Так и здесь это может быть своеобразным тренажером. И здесь тогда вопрос встает в большей степени того, что, во-первых, знать достаточно хорошо возрастную психологию, то есть понимать, как и что происходит с подростком, это первая часть, чтобы там, ну, понимать, что это нормально в установлении романтических отношений. А вторая часть, что это вот новшество, да, то есть это искусственный интеллект, это как этот искусственный интеллект можно использовать во благо, то есть вот эту вот какую-то здоровую часть, что как с ним можно выстраивать отношения, какие вот эти вот ярлычки, которые мы там будем с вами сейчас, маркеры, вернее, обсуждать, что где уже стоит обеспокоиться, и это важно, чтобы это просто обсуждать.

0: Да, и я сейчас подумала о том, что как не просто быть сегодня родителем, да. Но это правда. Нашему поколению занесли немало, старшее поколение нам ничего подсказать не может. Они вообще вылетели из этой системы с искусственным интеллектом. Да. У них этого опыта нет, и мы, конечно, пионеры в этом вопросе, и к тревожности-то немало в этой теме. Я подошла к своему сыну, которому вот уже вот 20 лет будет, и он на меня глаза округлил. «Мам, ну ты проснулась, правда? Ну ты чего?» А я за своими ежедневными задачами, я правда не успеваю, не могу быть везде и всюду. Но в этом смысле они нам уже рассказывают, они нам помогают, и они нам объясняют. Я много от своего сына узнаю, то есть да. Это получается наоборот. Не мы их учим жизни, да, и объясняем какие-то вещи, они нам в каких-то местах да. подсказывают. И я, прежде чем идти на наш этот с вами разговор, я консультировалась с ним.
1: Да-да-да, это правда сейчас совершенно новый тип культуры, когда уже не старшее поколение обучает своих детей, передает опыт. Ну, то есть мы передаем, но в какой-то части мы, правда, некомпетентны. И это может вызывать тревогу, это может вызывать страх, это может вызывать некоторое отрицание, что этого вообще не должно быть. И если посмотреть, то я, правда, очень много таких вот вещей наблюдаю, что говорят, что нужно убрать, нужно запретить. А вот если посмотреть, например, в Китае, они наоборот, что делают? Они вновь как один из предметов в систему образования, это именно работу с ЕЕ. Ну, то есть, и причем с начальных классов. Я считаю, это грамотно. Я не знаю, конечно, там наполнение, но с точки зрения того, что не игнорировать реальность.
0: Не можешь отменить возглавить.
1: Да,
0: то есть
1: да,
0: они
1: да,
0: решили
1: да,
0: эту историю взять под контроль, да, возглавить и вести хотя
1: рассказать,
0: бы.
1: Рассказать, угу. проинформировать, и тогда степень риска будет снижена.
0: Давайте поговорим про крайности. Если ребенок говорит, подросток, что он, она, ну, персонаж, да, лучше, чем реальный человек, это может быть признаком какой-то психической проблемы?
1: Ну, знаете, вот проблема, она заключается, когда начинает появляться, когда появляется, вот как раз таки не появляется, а исчезает критичность мышления. То есть вот когда только вот действительно уже подросток говорит, что только вот искусственный интеллект, только вот этот вот партнер, вот он прекрасен, а все остальное там, ну, невозможно с ними контактировать.
0: Давайте вспомним фильм «Она». Замечательный да. фильм «Она», там сыграл Хоакин Феникс, прекрасная роль, где, да, все были влюблены в искусственную барышню. И каждая, и она подстраивалась под каждого. И нет никакой эксклюзивности, по сути, и вообще ее нет.
1: Да, и поэтому вот здесь что должно насторожить, да? То есть вот когда говорит, что только здесь в искусственный интеллект. И это, знаете, с одной стороны, потому что подростков есть некоторые, они способны впадать в крайность. Это тоже их вот, особенность, черта подросткового периода. Поэтому здесь вот не стоит с этим сразу бороться. Здесь очень важно, когда вот встречается, да, ну, как бы родитель с этим в контакте, то важно просто понимать, что нужно просто про это побольше узнать, что там такого прекрасного, чем очарован подросток. Угу. И это станет своеобразным, знаете, таким, ну, дверцей в то, чтобы понять некоторые дефициты и потребности, то есть на что так сильно цепляется этот подросток.
0: А вот давайте разовьем эту тему. Какие эмоции чаще всего испытывает подросток в этих диалогах? Что там любовь, там может быть, он туда одиночество все направляет, или контроль у него там. Что происходит?
1: Весь спектр чувств может испытывать, и как раз-таки вот в этом как раз может быть ловушка, потому что можно говорить с возмущением, можно предъявлять раздражение. То есть это не только могут быть положительные эмоции, понимаете?
0: Он может туда гнев свой.
1: И туда, и гнев направить. Может, да. То есть,
0: вот, а там взяли и приняли этот гнев.
1: А там
0: гнев.
1: Приняли, да, там я вас понимаю, да,
0: вот
1: то есть
0: да.
1: я постараюсь, там, да, давайте подумаем, как там наладить наш контакт. То есть если бы это в живом было бы взаимодействие, то, скорее всего, он мог бы встретиться с некоторым отвержением, отчуждением. А там, ну, искусственный интеллект, он подстраивается. Это первая часть. В плане контроля вы абсолютно правы, потому что, смотрите, можно контролировать, когда войти в этот контакт. То есть, например, если девочка хочет с мальчиком встречаться, да, то есть вот он, например, в данный момент не может, например, у него тренировка. И вот это может не нравиться, вызывать некоторое возмущение. А он, может быть, действительно серьезно занимается каким-то спортом. Да? Также что еще можно контролировать? Эмоции. как мы уже сейчас с вами обсуждали, это тоже важная часть, то, чего невозможно сделать в живом контакте. А еще можно контролировать, когда прервать контакт.
0: Ну вот это вообще, конечно.
1: Да, да, да. Ну то есть можно просто взять и выйти из этого чата и перестать общаться. Ну а когда ты общаешься с живым человеком, ну вообще-то он на той стороне реагирует.
0: А можно ведь и бросить персонажа, не объясняя ничего.
1: Конечно.
0: И другого подхватить персонажа.
1: Конечно, и можно другого создать. Ну, то есть, и в этом появляется, понимаете, такая какая-то легкость, безответственность. Ну то есть не нужно учитывать другого. Ну то есть вот взращивается вот именно в таком, знаете, в отрицательном значении. Не эгоистичность. У нас много теперь такой тенденции, что будь эгоистом, да, то есть, ну, как-то там направь свой фокус внимания на себя, замечай свои потребности. Но получается, что здесь это все просто, ну, становится увеличенное в разы. Ну, потому что искусственный интеллект, он все стерпит. То, чего не стерпит настоящий партнер.
0: А я еще замечаю у молодого поколения, сейчас я, наверное, как бабушка ворчунья, мне сложновато с молодыми ребятами, хотя я очарована ими абсолютно. Мне кажется, не настолько агрессивно, сколько были мы агрессивны в 90-е. Это мое субъективное мнение. Но вот это вот их стремление отгородиться писаниной, печатанием в переписку, я этот вопрос с молодым человеком, с молодой девушкой, с кем я общалась, решила бы по телефону за 5 минут. Но нет, мы полдня друг другу печатаем, потому что кому-то сложно со мной поговорить, и ни в коем образе он не соглашается взять трубку, я бы уже просто сэкономила свое время. Но нет, мы печатаем, мы читаем, и вот это вот все тягомотина. И меня вот, я ловлю себя на раздражение, что я бы все сделала быстрее. Ну, в общем, пожаловалась вам, да. И да, это да, тоже тенденция. Мы опять к этому идем, к тому, что мы отгораживаемся, мы как-то отделяемся, и мы вот как-то вот, как будто аутизм какой-то, правда.
1: Да-да-да, это, знаете, про некоторую неспособность выдерживать эмоциональный накал, потому что в переписке ты не встречаешься с этими эмоциями напрямую. Ну, то есть можно выбрать ту дистанцию, либо можно игнорировать, либо можно сгенерировать, например, ответ сейчас и так далее. То, чего невозможно сделать в прямом контакте.
0: Угу. У нас сейчас пауза небольшая. Напомню, с вами психолог Светлана Зайкова и Рената Гасанова. Совсем скоро мы вернемся. После паузы я узнаю у Светланы, что будет, если родитель захочет вмешаться и прикрыть всю эту романтическую цифровую лавочку.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама.
3: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
4: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
2: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
0: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Светлана Зайкова. Напомню, мы говорим о флирте подростков с цифровым персонажем, о первых романтических опытах, но не с живым сверстником или сверстницей, а с несуществующим персонажем в приложении. Светлана, какие навыки подросток развивает, флиртуя с искусственным интеллектом, а какие теряет?
1: Развивает навыки структурировать свои мысли, вообще выражать свои мысли, привносить их в контакт. Пусть даже это искусственный интеллект, но мысли же нужно сформировать, ее нужно донести до искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект тоже уточняет, он может там писать о том, что в ответ, что уточни, поясни, да, то есть и тогда это помогает вот, ну, сформировать вот эту коммуникативную часть, ну, то есть вступать в контакт. Дальше следующий навык – это некоторая смелость выражать и предъявлять себя, пусть даже в искусственной среде, потому что даже если он, это, подросток это пробует, ну, не внутри себя, это проигрывает, да, то есть вот эти вот все сцены, а именно выносить это на какую-то, на такую вот, на границу какого-то даже контакта с искусственным интеллектом, но все равно он пробует. И в этом плюс. Ну, вот мы же можем отметить, что многие подростки сейчас современные, они намного свободнее в контакте, чем, например, ну, там, наш, там, например, поколение. Да? Вот. Это то, что он приобретает и может пробовать выражать разные чувства.
0: Я просто сейчас хотела пошутить над этим, что мы такие скованные, как результат нашего флирта с живыми людьми. Когда-то давно, когда-то так нас щелкнули по носу, а может быть много раз, что мы уже как бы опасения у нас есть. И не настолько мы доброжелательным считаем этот мир.
1: Да-да-да. У некоторых опыт был печальный, да, то есть вот. А тут, правда, можно с разными персонажами пробовать по-разному контактировать. То есть вот в этом тоже некоторый плюс. Что теряет, это то, что я уже упоминала, невозможность встретиться с настоящими чувствами вот в этом в живом контакте и, соответственно, научиться быть стойким к разным эмоциональным переживаниям. Понимаете, в чем дело?
0: Ой, я подумала, вот как девочка, я, например, да, мне 15 лет, а как бы меня, наверное, вдохновило наблюдать, как молодой человек, смущаясь, говорит что-то мне. И вот это видеть, это смущение для девочек, мне кажется, это ну, тоже как-то волнительно. Это вот аура и эти флюиды живые, они намного, намного круче, чем вот это, мне кажется, вот это вот возня с буквами.
1: Но это же не исключает, что вступая в живой контакт, подросток не будет смущаться. То есть это совершенно не исключает. Вот. А поэтому я полагаю, что если ну, пробует, и что-то там сформулировал и попробовал уточнить, и у искусственного интеллекта как ты на это реагируешь, какие у тебя там эмоциональные реакции, то это тоже может способствовать развитию вот, знаете, такой эмоциональной чувствительности в том числе, ну, то есть хотя бы на уровне знания, что а как это может откликаться. Ну, то есть, знаете, такой даже психотерапевтический эффект, когда, например, клиент приходит, да, то есть, а мы говорим, слушай, ты говоришь, что ты нежно общаешься, но я тебя сейчас слушаю, ну, то есть, ну, у меня вообще другая реакция, да, то есть, а тут это может, эту обратную связь может дать искусственный интеллект. Но что точно теряет, вот это как раз не формируется вот устойчивость, как я уже говорила, к разного рода эмоциональным переживаниям другого человека в контакте, да, то есть, это нужно выдержать, это нужно как-то сформулировать, суметь там тут же там ответить, как-то отреагировать. Далее там нет этой телесности, да, то, что вот можно контактировать ну, там, через какое-то рукопожатие, ну, то есть через приближение, физическое приближение, потому что все-таки, когда люди могут регулировать вот эту дистанцию, это тоже большое значение имеет, да, то есть, а где она может формироваться? Только в живом контакте может формироваться. То есть вот это точно теряется, вот, и теряется вот этот вот возможность, ну, выбирать, подходить, да, то есть рисковать, ну, потому что в искусственной среде там, ну, то есть, ну, просто заходишь и все, вот в этот контакт. А здесь же нужно прям присмотреться к этому человеку, а как я на него реагирую, а как он на меня реагирует, а как он меня встречает, готов ли он со мной взаимодействовать. Ну, то есть вот этот вот прям танец такой отношений. Ну, то есть, а если он на меня, со мной не готов встречаться, то способность отойти и, ну, то есть увеличить эту дистанцию. Но и если я не готов, да, то есть мне там что-то не нравится, тоже отойти, как-то от этого. Ну, то есть вот этот вот способ всего взаимодействия, знаете, такой он же у нас объемный, вот, а этого уже нет, когда с нейросетью общается.
0: Как родитель может отличить, когда это просто флирт, а когда серьезная эмоциональная зависимость?
1: Следующие здесь могут быть критерии, поэтому рекомендую их для себя пометить уважаемым родителям. Это когда подросток предпочитает контакт с искусственным интеллектом в ущерб живому контакту. То есть и вот этого контакта становится очень много. Также это может быть, что полностью снижается интерес ко всему, что связано там, ну, какой-то в реальности. Это и снижение успеваемости в том числе. Хотя в принципе снижение успеваемости – это как особенность подросткового возраста в том числе, она присутствует. Но здесь вы можете замечать прям такое некоторое усиление, что туда уходит с головой, снижается интерес вообще к реальности, а и меняется эмоциональное состояние. Основной признак вообще зависимого поведения, когда происходит контакт с объектом зависимости, то меняется эмоциональное состояние. Чаще всего с минуса на плюс. И если пытаются как-то привлечь, каким-то делам, напомнить о каких-то там обязательствах или еще что-то, очень большой может быть всплеск эмоциональный, агрессия, раздражительность. И попытка прекратить, вот она вызывает такое, знаете, вот очень много возмущения. Когда только начали говорить о зависимости от там компьютера, тут были такие видео, ходили там, на просторах интернета, когда родители пытались забрать этот объект зависимости, и это там даже были какие-то драки, такие потасовки.
0: Крики, истерики, слезы. Очень ярко эмоционально реагировал ребенок.
1: Да, и здесь это может проявляться то же самое, эта часть. И вы можете прямо замечать, как нарастает то, что ребенок туда все больше и больше увлекается. В чем заключается зависимость, что дофамина от контакта с ИИ тогда требуется все больше, больше и больше, как на дофаминовой вот этой вот игле. Синдром отмены, да, то есть тут как раз вот если попробовать отнять, то переживается очень такими, знаете, эмоциональными, физическими переживаниями.
0: Как будто бы, слетело это приложение или еще что случилось, или родители все это дело закрыли, и у ребенка как будто бы он похоронил, да, ощущение, что он похоронил родного, любимого человека.
1: Да-да-да, и прям такое переживание, как ломки. Очень сложно оставаться без объекта зависимости вот в реальности.
0: То, что мы сейчас с вами описали, это патология.
1: Это
0: как, или как выглядит патология?
1: Это как форма зависимого такого поведения. То есть это действительно уже как некоторое расстройство, можем там сказать. Да? То есть вот то, что в принципе уже должно насторожить, на что нужно обращать внимание, начать выстраивать вот этот вот контакт. Главное, не через запреты. Всегда мы начинаем действовать через запреты, то это усиливает желание контактировать с этим объектом и воевать за него.
0: Вот мы вышли на ту тему, которую я обещала, что происходит с подростком, да, если родители ему запретят использовать такие приложения, что происходит? Вообще с отношениями что происходит?
1: Отношения начинают рушиться, потому что, во-первых...
0: То есть система запретов не работает?
1: Нет, она очень плохо работает. Подросток, важно, что запомнить, и так нет пророка в своем отечестве. Родитель становится для подростка неавторитетным. Это особенность... В целом, возрастная,
0: развитие.
1: А если мы говорим с вами о формировании зависимого поведения, то для него более значимый объект зависимости. То есть это вот этот вот персонаж из искусственного интеллекта. И тут и так связи, они такие очень хрупкие с родителем, то есть это важно понимать. А там, если он забирает, то он становится мега негативным родитель для него. И поэтому здесь важно помнить, что нужно в первую очередь идти через налаживание контакта между подростком и родителем. То есть только там запреты не будут работать. Будет работать интерес, включенность, поделиться каким-то своим переживанием, узнать, чего там на той стороне, даже больше узнавать про подростка, потому что он именно там оказался в этом контакте с искусственным интеллектом, что чаще всего нет ощущения какого-то возможности, возможно, там получить в том объекте объеме поддержку, внимание, замеченности искусственный интеллект это компенсирует. И поэтому вот основная задача здесь вот налаживать этот вот контакт. Просто бороться это только разрушение связи, больше ничего. Даже если вы заберете, как работает зависимость, даже если вы заберете телефон, там, отключите эти все, там, будете подключите родительский контроль, будете отключать эти все чат-боты и все прочее, все дело в том, что на это место, если не будет налажен контакт и не будут закрыты эти потребности, будут вставать какие-то другие формы зависимого поведения.
0: Это, например, курение?
1: Это может быть курение, ну, то есть это может быть какая-то эмоциональная зависимость от кого-то там, другого, это могут быть сериалы, то есть все что угодно мы с вами рассматриваем. Или необычные формы зависимости. То есть что-то, что будет как-то помогать, ну, компенсировать, ну, то есть здесь может стать, ну, то есть так работает форма зависимого поведения. И тогда здесь еще важно, чтобы это было и обращено, такая помощь, возможно, но даже в первую очередь не подростку, вот, например, обратиться к психологу, не лечить сразу подростка. Я сейчас вам скажу неприятную вещь.
0: Говорите, я приму.
1: Да, нужно будет, если это возникает, то нужно идти на терапию самому родителю.
0: Вот я предполагала.
1: Да, потому что эта часть, ну, то есть, если возникает какая-то вот эта вот форма зависимого поведения, ну, то есть, вот, ну, гипер туда вот это внимание уходит подростка, то важно, чтобы родитель со своей стороны посмотрел, что такого происходит в их контакте, что, ну, подросток так сильно куда-то залипает.
0: Угу. Мы скоро закончим наш разговор. И я вот хочу вот какой вопрос задать вам. Не несет ли флирт с искусственным интеллектом вред тем, что он задерживает развитие? Грубо говоря, вся энергия ушла туда, в компьютер, да, в смартфон, а не в живую, не в настоящую жизнь, не туда, не к ровесникам.
1: Ну, знаете, это как я бы не сказала, что это как задержка развития. Это скорее способ такого приспособления к тому, что есть в реальности. Ну, то есть что-то, значит, невозможно сделать в реальной действительности ВКонтакте. Ну, то есть это вот у нас гештальт-терапия, это называется дефлексия, в психоанализе это уход называется. То есть что-то не дает дальше двигаться в контакте, ну, вот в этих в прямых контактах. То есть это может быть и в сфере там, такого подросткового взаимодействия, это и в семье, ну, то есть это что-то может быть, с чем не может там справиться, и тогда получается, что это как, ну, такая более понятная, простая какая-то тропинка. Так приспосабливается психика. Это один из способов адаптации для того, чтобы, ну, условно говоря, выжить, дальше здесь существовать, может быть, менее там, болезненно, да, то есть, но тем не менее. Это может быть временное явление на самом деле. Вот. Но если там как-то контакт налаживается, что-то дальше там происходит, находит какую-то другую форму поддержки, может быть, и через искусственный интеллект тоже как вариант, да, то есть вот, вот получит вот эту вот дозу, да, то есть вот как-то поймет, что можно пробовать и рисковать, а дальше, если он эти формы контактирования попробует перенести, ну, на живое взаимодействие, то это действительно как тренажер будет.
0: Здесь, наверное, нам уже нужно высказать какую-то ключевую мысль, да, которая вобрала бы в себя все вышесказанное, что мы скажем? Подросток не влюблен в ИИ. Он влюблен в возможность быть услышанным.
1: Да.
0: И такую возможность создаем мы, взрослые, мы, родители.
1: Просто
0: мы,
1: важно,
0: семья.
1: Да, просто важно к этому присмотреться, не начинать сразу же борьбу, а присмотреться, призадуматься, начать разговаривать с подростком, ну, поразмышлять, ну, то есть посмотреть, что происходит в семье.
0: Тебе нравится вот эта девочка, да, нарисована, да. Реально она тебе нравится? Он начинает говорить, а почему она тебе нравится? А она очаровательна. А есть у тебя такие же девчонки в классе, например? Какая-то из твоих одноклассниц может быть похожа на эту девочку?
1: Как вариант, может быть, так построен диалог. Если же вы знаете, что ваш ребенок более медленен, вот, то тогда может быть просто поинтересоваться, что там происходит, да, то есть вот, что тебе просто нравится, да, то есть не торопиться сразу же это связывать с реальностью, это может быть слишком быстро. Вот. Для начала просто поинтересоваться, чего бы ты хотел, может быть, там, от контакта там, с нами, чего, может быть, чем тебе так интересно там, в общем, чем я тебе могу, там, может быть, помочь, полезен быть. Да. Все ли у тебя в порядке? в школе.
0: Вот, и
1: в контакте со своими сверстниками.
0: В самом начале нашего разговора вы сказали, что ИИ приспосабливается, да, и очаровывает своим вот этим вот доброжелательностью и согласием. Ну, я, наверное, из тех людей, которые при установке Алисы, что я с ней сделала, я с ней сразу же разругалась. Наш разговор подошел к концу. С вами были психолог Светлана Зайкова и Рената Гасанова. Выпуск этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
1: До встречи.
8: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: Реклама.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: А у нас в Лукошке рыбка! Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба.

0: Мантийского рыбокомбината.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
6: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворов. Территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
8: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10+10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет-объедение, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
6: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
7: И что ты сделал?
6: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
8: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолия». Поездки по пути.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН ИП 304-662-533-100-101. 2026 год.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12.00.
1: Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
3: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Скоро начнутся школьные экзамены. Дышим глубже. Сегодня мы поговорим о том, почему родительская тревога часто это перепечатка нашей собственной школьной паники. Как заботу не превратить в давление и вообще как всем членам семьи пережить этот экзаменационный период. У меня в гостях психолог, организатор ресурсных мероприятий Юлия Носкова. Здравствуйте, Юлия.
4: Здравствуйте, рада присутствовать сегодня здесь с вами. Вновь поговорим на очень интересную тему.
3: Давайте. Начнем вот с чего. Верно ли утверждение, что экзамены – это не только тест знаний, а сколько тест отношений? Что именно в отношениях между родителями и подростком ломается в этот период?
4: Интересное выражение, кстати, не задумывалась об этом, не слышала такое выражение, но да, я с ним соглашусь. Все-таки экзамен не только проверяет наши знания, но и наши отношения, потому что все вовлечены в сдачу этих аттестационных работ, ЕГЭ и так далее. Да, родители вовлечены, даже бабушки, дедушки, ближние окружения, все вовлечены. И здесь очень важно, как каждый из них ведет себя по отношению к своему чаду, который вступает в такой ответственный период своей жизни.
3: То есть если ребенок сдает экзамены там, по математике, русскому, литературе, то мы сдаем экзамен как родители по факту, потому что здесь все выползает наружу.
4: Точно. Это прямо вы в яблочко подметили, да. Мы сдаем экзамен на то, насколько мы вообще готовы поддерживать своего ребенка в этот период, насколько мы сами готовы быть взрослыми в этот момент, потому что это тоже очень непросто. И мы учимся этому навыку со временем.
3: А почему, когда ребенок сдает экзамен, родитель начинает так переживать, как будто бы это его собственная экзаменационная комиссия? Что в нашей голове происходит в этот момент?
4: Ну, я думаю, что каждый из нас был в ситуации сдачи экзаменов. Сначала в школе, потом кто-то сдавал экзамены на права, на водительские, да, и они сами понимают, что испытывает их ребенок, потому что сами это переживали когда-то в свои периоды жизни. И, естественно, вспоминая этот страх, волнение, тревожность, переживание, получится или это будет провал, это все переносится на ситуацию уже со своим ребенком и поднимаются свои личные переживания, которые могут быть навязаны и ребенку. Поэтому как будто бы снова сдается экзамен самим родителям или важным другим.
3: То есть это нормально, если мы вот так переносим свои чувства на другого человека по факту, отдельного от нас человека?
4: Я не скажу, что это полезно для ребенка, но да, так часто происходит, мы переносим то, что чувствуем сами, на другого человека. И чем выше наша осознанность к своим собственным чувствам и переживаниям, тем больше это контролируется. Конечно, родителю нужно в первую очередь помнить, что он уже этот период прожил, и у него уже есть какой-то готовый результат, и есть опыт, как это пережить, справиться с этим. А ребенок это проживает, скорее всего, впервые. И вот здесь задача взрослого помочь, поделиться, может быть, своим опытом, как это было у него, как он проживал сложные периоды своей жизни, и поддержать ребенка, то есть стараться не переносить свои страхи на ребенка. Но можно предупредить, что я испытывал вот это, у меня была вот такая ситуация. И желательно рассказывать ее сразу с тем, как он справился с этой ситуацией, чтобы у ребенка была точка кризиса, да, и выход из этого кризиса. Тогда это будет, ну, более полезно для абитуриента.
3: Точка кризиса и выход из кризиса. Психология нам говорит, популярная психология говорит, укрепляйте, улучшайте отношения. Ну, конечно, наверное, их надо уж явно не за две недели начинать улучшать и укреплять до экзаменов, да. Явно начинать надо раньше. Ну, что значит это на практике?
4: Что значит укреплять отношения?
3: Да-да-да.
4: Для меня это в первую очередь про доверие, про то, что я могу поделиться своими какими-то важными для меня переживаниями с моим важным взрослым. Это могут быть родители, это могут быть дедушки, бабушки, тети, дяди. Не обязательно это может быть мама и папа, да. Ну, как правило, это наши родители, потому что мы их чаще видим, они ближе к нам, мы с ними вместе живем на одной территории. важно доверять. Я точно должен знать, что я могу прийти и об этом рассказать своему родителю. Угу.
3: То есть тот факт, что ребенок может прийти спокойно обо всем рассказать, это уже говорит о том, что атмосфера в доме здоровая.
4: Ну, вряд ли он сможет рассказать прямо обо всем, и, наверное, это и не нужно. Но самое главное, чтобы он знал, что если он попадает в какую-то сложную ситуацию, с которой он сам не может справиться, ну, недостаточно у него ресурсов, угу. он может прийти к кому-то из своих близких и знает, что он получит там какую-то поддержку. Вот это важно, да, это про доверие для меня.
3: И такой вопрос, вопрос для наблюдательных, да, как заменить контроль на присутствие? Вот здесь вообще давайте вдумаемся, да, контроль, мы понимаем, что такое контроль, и присутствие. А здесь как будто бы какие-то важные моменты нужно учитывать и отслеживать в своем поведении. Давайте об этом поговорим.
4: Это правда очень важно, потому что здесь важно помнить, что ребенок все-таки получает опыт, и этого опыта его нельзя лишить. Он должен научиться преодолевать препятствия, и чем больше мы будем контролировать ребенка, тем меньше у него будет выборов, которые он делает сам. Угу. Поэтому, да, мы присутствуем, мы рядом, и ребенок об этом должен знать, что я рядом, я готов тебя поддержать, но дать ему свободу собственных решений, дать ему право на ошибку. Лишний контроль снимает с ребенка эту ответственность, и ребенок привыкает, ну, не брать эту ответственность на себя и в жизни в дальнейшем. Да? Я всегда полагаюсь на то, что меня кто-то подстрахует. Это не всегда получается во взрослой жизни. И экзамены – это такой хороший тренажер для того, чтобы быть готовым к жизни, взять на себя ответственность за какой-то стресс, к которому я готовлюсь, угу. и который я проживаю. Здесь важно просто присутствие, контакт, да. но не тотальный контроль.
3: Вопрос об инициации, да, которой в современном мире, по сути-то, и нет. А раньше было. Раньше угу. молодые угу. люди уходили в лес, с ними что-то происходило. Есть древний ритуал у индейцев – хождение по углям. Когда подростки ходили по углям горящим, да, а родители стояли в сторонке и смотрели. Да, и вопрос, да. для кого это инициация? Ведь это в две стороны работает, когда ты стоишь, твое чадо с обожженными стопами, а ты терпишь, ты позволяешь ему это делать, ты ничего не подсказываешь, и ты смиряешься с этим. Это очень сильные ритуалы были, они были нужны. И у нас, по сути, экзамены – это нечто отдаленно похожее на это.
4: Абсолютно с вами согласна. Да, экзамен двусторонний. Он не только для ребенка, и это своеобразная инициация, когда ребенок, школьник, выпускник делает этот шаг во взрослую жизнь через определенные испытания. И если в вашем примере это была дорожка по углям, да, то в современных реалиях это такая проверка своих знаний, проверка была дорожка по углям, да, то в современных реалиях это такая проверка своих знаний, проверка своей стрессоустойчивости.

0: Он тяжело, но он должен пройти эту дорожку по углям самостоятельно. Классный пример, возьму себе его на вооружение. Мне прям понравилось, задело меня вот это сравнение с дорожкой по углям. Это правда так, так и происходит. И нужно пройти этот путь самостоятельно, а родителю постоять, посмотреть со стороны и половить свои ощущения, как это будет для меня. Справится ли мой ребенок? И тут очень важно верить, что он пройдет и он справится.
1: Сейчас родители, наши ровесники, да, скажем так, очень мы как-то уделяем внимание особое, что мы говорим ребенку, что мы транслируем. Угу. И я заметила, что мы сейчас все знаем, что нельзя нагнетать ни в коем случае. Все, популярная психология нам это все объясняет ежедневно. Но невербальная трансляция, ее никто не отменял. Я даже вот совсем недавно в компании женской слышала разговоры, и женщина говорит: я держу себя в руках, но при этом у нее лицо показывает совершенно другую картинку. Ее трясет. Уже. Говорит она правильные вещи, то, что она услышала в соцсетях, чему ее научила психология, но по факту выражение лица просто маячит о другом абсолютно. Здесь, может быть, вы прокомментируете, может быть, надо отпустить и говорить: да меня трясет вообще от этого всего, я уже боюсь. Может быть, надо и лицо прибирать и прятать эти выражения, да, пугающие.
0: Я за то, чтобы мы оставались... Собой. Потому что мы можем испытывать страх, мы можем тревожиться, и ребенку важно это тоже видеть, что мама, папа тоже живые, они испытывают эти эмоции. И это дает разрешение мне, как ребенку, тоже тревожиться. Потому что тревожиться – это же не страшно. Страшно, когда это переходит в постоянную такую привычку, в состояние тревожное. А когда я просто чем-то напуган, разволнован, встревожен, это не так страшно, потому что я учусь с этим справляться. И когда я вижу, что мама моя тоже беспокоится за меня, она справляется со своими эмоциями, я тоже параллельно учусь с этим справляться. И следить за тем, что мы говорим, следить за своими проявлениями, тоже эмоциональными, я имею в виду, тоже надо, да, потому что мы можем, если мы плохо это контролируем, навязать свои эмоции ребенку. Если сильно трясет тебя, и ты с этим не справляешься, ребенок не видит примера, как быть ему в этой ситуации, и даже если он не волновался, начинает волноваться, потому что трясет маму. И очень важно смотреть и следить за тем, что мы говорим, потому что когда мы говорим вроде бы хорошие вещи, на самом деле подсознание наше и сознание наше воспринимает фразы ключевые, да, когда мы говорим «не волнуйся», наш мозг слышит «волнуйся». Когда мы говорим «не паникуй», мозг слышит «паникуй». Он не воспринимает вот эти вот частички «не», и то, куда мы направляем фокус внимания, туда уходит, собственно, вся энергия, да. Мы говорим про страх, ребенок слышит про страх. Скажите про то, что у тебя все получится, ты молодец, ты готовился, ты знаешь, и ты даже если попадешь в какую-то стрессовую ситуацию, у тебя достаточно ресурсов справиться. Направляйте фокус внимания на то, куда вам действительно хотелось бы, чтобы смотрел ваш ребенок. Вот это важно.
1: Давайте поговорим про конкуренцию.
0: Угу.
1: Конкуренция сейчас высокая.
0: При поступлении, да?
1: Да, при поступлении, да. Вот. И эта ситуация не подвластна нашему контролю. Мы не знаем, что в итоге там, как сложится, как подготовить своего подростка, своего абитуриента будущего, да, к тому, что да, он может сейчас изо всех сил стараться, прилагать массу усилий, но он может и не получить желаемого, потому что есть вероятность, что его обойдут менее старательные, менее талантливые, менее сообразительные. У человека льготная категория. Почему он не может, да, ей воспользоваться? Он ей воспользовался, вытолкнув тем самым из списка, да, самого талантливого или более подготовленного. Как не допустить, я сейчас не хочу комментировать, да, льготников, как не допустить нервного срыва у подростка? Как сохранить мотивацию двигаться дальше? Это очень важные моменты, потому что сколько раз мы видели эти нервные срывы, это же душераздирающие видео просто, когда у ребенка земля из-под ног уходит.
0: Согласна, здесь нужно заранее, наверное, поговорить с выпускником о том, что могут быть разные варианты исхода. Какой нужен вообще тебе результат? Вот тебе важно именно поступление в этот вуз, или ты хочешь закрепить свои знания, да, проверить проверить себя на пригодность к взрослой жизни и получить образование высшее, там, среднеспециальное.

0: в разных учреждениях. То есть, как минимум, мы подаем документы в разные вузы, в разные учреждения, дающие среднеспециальное образование. Mm-hmm. Ты должен понимать, что если ты не пройдешь сюда, то ты попробуешь еще несколько вариантов. Если не получится сейчас, что будет? Проиграем этот неприятный момент до самого такого пика, чтобы ребенок был готов морально к этому. Если ты не поступаешь, там, если вот так случается, что ты в этом году не проходишь, что будет? И прям проговорить с ребенком план действий, если это случается, чтобы ребенок имел пути отхода, скажем так.
1: Очень хороший, вы сейчас нам дали совет, рекомендацию. Я им воспользовалась, когда мой сын заканчивал школу, и я ему сказала, давай разработаем план А, план Б, да. План С и сколько
0: до конца алфавита. Да.
1: Да, до конца алфавита. Конечно, у него жизненного опыта нет. Он, я ему подсказываю, план Б какой мог бы быть, план С какой мог бы быть. И нет вот этого загнанного в угол бедного подростка, который все, я не сдал ЕГЭ. Где же тут глазами ищем девятиэтажку? Это ужасно, потому что давайте не будем забывать о тех страшных случаях, которые приводят к тому, что мы теряем подростков. И эти случаи, и мне психологи вот здесь на этом моем проекте рассказывали не единожды. Это даже близкие их друзья столкнулись с этим, когда ребенок кончает жизнь самоубийством, потому что вот взрослые вокруг написали, нарисовали такую страшную картину, что ЕГЭ — это все, смысл жизни. Нет. План А, план Б, план С, план Д.
0: Именно возможность выбора как раз-таки является огроменным ресурсом. И мы всегда, не только в ситуации экзаменов, всегда должны знать, что у нас есть выбор, и этот выбор делаем мы, и мы в ответе за то, что с нами происходит. Вот это возвращает нас так немножко в реальность и в веру в себя, что я выбираю свою жизнь, я хозяин своей судьбы. И если этот путь не складывается, я всегда знаю, что у меня есть еще 2, 3, 4, 5 других развития событий, я могу пойти по другим дорожкам. И это хороший ресурс, я здесь полностью согласна.
1: Мы скоро на паузу уйдем. Давайте поговорим еще вот один момент, который мы тоже пережили. Это вот ожидания, когда формируются эти волшебные списки вступительные. Как спокойно это пережить? Потому что вот колбасит, мне кажется, все, вся и всех в этот момент.
0: Ну, наверное, пошучу, раз колбасит, надо воспользоваться моментом, сходить, потанцевать, снять это напряжение. Есть классная шутка, если ты копаешься в себе, то хотя бы посади там картошку.
1: Если тебя колбасит, латиноамериканские танцы в помощь.
0: Да, на самом деле, если мы говорим все-таки серьезно, то самый сложный этап уже пройден, ты уже сделал все, что ты мог сделать, ты прошел этот тест, и осталось только узнать результаты. От тебя по факту уже больше ничего не зависит. Ты сделал то, что ты должен был сделать, все. Переведи внимание на что-то другое. Займись чем-то, что тебя будет восполнять твои ресурсы, наполнять тебя, потому что экзамены – это все-таки затратные моменты такие, когда мы тратим свои ресурсы. Ты выполнил свою задачу, дальше задача тех, кто проверяют вот эти контрольные, да, назовем так это в кавычках. Все, переключи внимание, займись чем-то другим. Сидеть и ждать у моря погоды – это бесполезно. Это как раз-таки развивает, ускоряет нашу тревожность, а это ни к чему хорошему не приводит. Потому что включается гормон стресса кортизол, который очень медленно из организма выводится. Переключитесь на что-то, что будет дарить вам счастье. Это более полезно для нашей психики, и время пройдет за интересным занятием гораздо быстрее.
1: Но вот эта вынужденность проверять эти списки, где же я там нахожусь, это тоже, собственно, как-то масло в огонь подливает, потому что вроде как тревожный ритуал такой. Вот я захожу, что там? Вот я захожу, и что там?
0: Согласна, тревожный ритуал, ну, можно воспринимать это просто как тренировку себя и прям настраивать, что я тренирую свою стрессоустойчивость. Вот такой сейчас идет в моей жизни период. Посмотрим, насколько я к этому готов.
1: Знаете, что еще и чувство вины может быть, потому что у особо эмпатичных, я это видела, я вытолкнул тех ребят из списка своим высоким баллом, а это же тоже присутствует, мы же живые люди.
0: Конкуренция – это борьба, да, в которой побеждает сильнейший, но здесь очень важно поговорить со своим ребенком. А сильнейший-то в чем? Сильнейший в знаниях, сильнейший в стрессоустойчивости в этой, сильнейший в умении применять свои знания на практике в чем? Это во-первых. Во-вторых, ну да, так будет. И в жизни так тоже будет. Мы постоянно будем с кем-то конкурировать. И кому-то везет больше, кому-то кто-то достигает большего, потому что он больше вложил. И не нужно быть быть в каком-то внутреннем конфликте с собой, потому что у меня это получилось лучше, чем у другого. В дальнейшем на этом будет строиться вся карьера, на этом будет строиться какие-то рабочие моменты, да, если, даже если ты в творческую сферу уйдешь, там тоже будет конкуренция. И это хорошая тренировка любви к себе, принятие себя такого, какой я есть. Вина может быть в разных случаях, когда я стал лучше и когда я не стал лучше. В любом случае я продолжаю оставаться собой, меня любят, меня принимают, и я себя тоже люблю и принимаю. Получилось, я молодец. Не получилось, ну что ж, я попробую себя в чем-то другом, или я попробую в этом же, но в другой раз. Ничего страшного в этом не случилось, значит, так должно было быть в моей жизни, значит, я должен был получить этот опыт, и у меня есть время на то, чтобы я пересмотрел что-то в своей жизни, попробовал себя в чем-то еще, или усилил подготовку к попытке номер 2, 3, 5, 10 и так далее. Об этом надо говорить, потому что дети сами до этого могут не дойти. Угу. И мы, как родители, должны в этом помочь.
1: У нас сейчас небольшая пауза. Напомню, с вами психолог, организатор ресурсных мероприятий Юлия Носкова. Меня зовут Рената Гасанова. Мы говорим о том, как семье пережить период школьных экзаменов. После паузы продолжим. Я узнаю у Юлии о роли отца и как выглядит отцовская забота и поддержка.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: В Югре введены ограничения движения из-за опасных погодных явлений. Введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на региональной автодороге Югра. На автодорогах работает дорожная техника, осуществляется мониторинг обстановки и взаимодействие экстренных служб. МЧС Югры напоминает, по возможности воздержитесь от дальних поездок, соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Не совершайте резких маневров и обгонов, обходите шаткие конструкции и линии электропередач. При возникновении происшествий звоните по номеру 112.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфа. Шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио Югра. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
1: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог, организатор ресурсных мероприятий Юлия Носкова. Сейчас мозг родителей и подростков существует в режиме «сдай». Близится экзаменационная кампания. Мы с Юлей говорим о поддержке. Как родителям поддержать и себя, и своего подростка. Многие родители, даже самые любящие, в день экзамена говорят: не нервничай. Вот вы сказали о том, что не волнуйся, не нервничай. И тем самым как бы транслируют, что ты нервничаешь, это как-то плохо. Так ли плохо нервничать в такой момент?
0: Нет, это абсолютно нормально, потому что это действительно важный период в моей жизни. И если я не буду совсем уж нервничать, это как будто бы обесценивать. Нервничать можно, переживать можно, но важно с этим уметь справляться. Поэтому более ценное послание от родителя к своему ребенку будет: ты справишься, у тебя все получится. Да, это тревожно, я тоже тревожусь вместе с тобой, но мы с тобой знаем, что ты готовился, у тебя есть уже определенный запас знаний, и ты с этим справишься. Давай посмотрим, как это пройдет. Независимо от результата, ты большой молодец, ты готов сделать следующий шаг, давай посмотрим, как это пройдет. Относиться к этому как к определенной игре, как к выходу на сцену. Да? Мы немножко мандражируем, но потом выходим и срываем аплодисменты.
1: Смотрите, вы сказали фразу «ты справишься», на этом точку мы не ставим, потому что ты справишься и иди. Как бы, как будто бы, да, мы...
0: Предсказатели такие, да?
1: Да, да, да. И как будто вот это твоя ответственность, иди. Конечно, это его ответственность, мы ее и не снимаем. Но там важно сказать еще про поддержку, чтобы он ее почувствовал, что мы-то тебя тут ждем и поддерживаем. Я вспомнила. Я сдавала экзамен по алгебре, а я как-то с этими вот делами, с точными, вообще очень
0: гуманитарный
1: мозг. Гуманитарий мы. И я помню, что была открыта дверь класса, и в коридоре появляется фигура моей мамы и моей подруги. И они вот с такими глазами на меня смотрят: ну как? Я говорю: нормально. И все, и они выдыхают. Знаете, вот эта поддержка, когда... Ну, тогда еще можно было вот так прийти, что-то там как-то заглянуть куда-то. Не было так, конечно, строго и страшно. Вот. И это было так... Такой момент, я ее до сих пор помню. То есть у меня была такая поддержка.
0: Группа поддержки.
1: Так они волновались за меня, что пришли поддержать.
0: Это правда важно.
1: Это важно.
0: Когда родители рядом, когда ребенок слышит, что мы вместе. Это твой экзамен, но я по-прежнему с тобой рядом, и независимо от результата, я поддержу, приму тебя, и мы придумаем вместе, что делать с этим дальше.
1: Давайте поговорим вот про какую важную ключевую фигуру. Во всей этой экзаменационной истории заводила у нас, как правило, мамы. Папы обычно где-то либо в стороне, либо подключаются уже непосредственно, когда экзамены, да, начинаются. Вместе с тем, как нам транслирует популярная психология, папа – ключевая фигура в таких вещах, потому что папа – это флагман внешнего мира для ребенка.
0: Да.
1: Вот он, вот этот главный герой вот всего, всей этой истории, вот где его ключевая важная роль. Какую поддержку может дать отец?
0: Фигура папы, она, правда, волшебная.
1: Здесь же и конкуренция, здесь же и взаимодействие с внешним миром.
0: Лидерство.
1: Здесь же лидерство, да, здесь же стрессоустойчивость.
0: Это, правильно вы отмечаете, это такие мужские качества, и именно их мы тренируем у себя рядом с папой, либо с другой важной мужской фигурой, для нас, я имею в виду, важной. Папа нужен во время экзаменов, любых, не только школьных, да, вообще во время важных каких-то таких переходных моментов. То есть мы все-таки будем подразумевать экзамены как некую инициацию, такой переход в что-то новое, во что-то более сложное, серьезное. И вот эта опора, она как раз идет от папы. Мама – это тотальное принятие, любовь, я тебя люблю любым, приму все твои ошибки, приму любой результат. А папа – это про то, что ты сформировал в себе стержень, у тебя так же, как и у меня, достаточно сил, ты уверен в себе. Это вот у нас идет от папы, это наша мужская часть. Сложнее, наверное, деткам, которые растут без отца, но мы всегда можем опираться на свою мужскую часть и на свою женскую часть, потому что в каждом из нас есть и мужское, и женское, и это может быть какой-то авторитетный взрослый тренер, например, который как-то поддерживает, и мы получаем какое-то мужское важное поведение, и тем самым укрепляем свою мужскую часть. Да, опираемся на мужскую вот такую стабильность, умение держаться в рамках, умение собраться, сосредоточиться и быть сильным в самые такие пиковые моменты. Uh-huh. Это как раз вот мужское. Поэтому, папы, держим за вас тоже кулачки, вы нужны в важный экзаменационный период. И надеемся на то, что вы научили ваших деток опираться на свое вот такое внутреннее качество, внутреннюю силу.
1: Если подросток замолчал, молчит, uh-huh. не говорит uh-huh. о стрессе, это его сила или это крик о помощи?
0: Бывает,
1: а может, это другое, третье?
0: Бывает по-разному, да. Тут важно, наверное, все-таки проговорить. Если ребенок никак не поднимает эту тему, просто спросить. Я знаю, что у тебя скоро экзамены. Ну, как ты?
1: Как держишься?
0: Как у тебя вообще дела с этим? Угу. И просто послушать, что ребенок говорит. Потому что, возможно, их настолько уже подготовили ко всему к этому, что они просто уже выгорели. Эта подготовка и вот этот мандраж, мне кажется, сейчас начинается чуть ли не с начальной школы. Дети уже настолько натренированы к процедуре сдачи экзаменов, что им уже это просто надоело. И, может быть, действительно, это некоторое такое выгорание, когда да уже быстрее бы все это прошло, и сдать, и закрыть для себя эту тему с любым результатом. Это скорее про усталость, как угу. подготовки. То есть процесс подготовки вымотал тебя больше, чем сами экзамены.
1: Ну вот это вот, если он говорит, а мне все равно, угу. и здесь наша реакция какая? Мы думаем, это апатия, это вот выгорание, это защита от ожиданий. Это как к этому относиться-то нам?
0: В любом случае надо сначала спросить, что ребенок действительно под этим понимает. Тебе все равно,
1: уточнить,
0: потому что...
1: Да.
0: Что из этого? Скорее, все-таки, это будет про усталость, про то, что я уже вот настолько вложил много усилий, что сохраняю просто их на саму процедуру экзамена. Может быть, это такая бравада, что я не хочу тебя огорчать, что я тревожусь, потому что я взрослый, я сильный и так далее. Мы можем много фантазировать, но тут надо спросить. И в любом случае, даже если он говорит, что мне все равно, важно услышать, что я рядом, что ты не один, ты всегда можешь на нас рассчитывать, и чем можем, мы готовы тебе помогать.
1: Давайте поговорим про неуспешность своего ребенка. Вы так сказали, вскользь мы сейчас углубимся немного в эту тему. Как реагировать и что сказать подростку, если он завалил экзамены?
0: Да, так бывает. Это тоже опыт, и это иногда даже более важный опыт, чем проживание успеха. Потому что научиться принимать свои поражения – это непросто. И таких поражений в нашей жизни, как бы нам не хотелось услышать обратное, их будет достаточно. И научиться сказать себе «я попробую еще раз», не провалиться в эту яму, не начать копаться в себе и найти какие-то силы для того, чтобы сделать шаг, это важно. Не получилось сейчас, попробуешь в следующий раз. И здесь очень важно адекватно отреагировать самим родителям и показать пример ребенку. Можно даже об этом проговорить заранее, что вот как раз вариант А, Б, В, С и так далее. Здесь важно проговорить, что может так случиться, что экзамены не будут сданы.
1: Мне даже кажется важно вот в этом проговаривании показать свою реакцию.
0: Когда
1: мы об этом говорим, мы об этом говорим спокойно.
0: И так может быть. И что мы будем делать, если так случится? Угу. Это неприятно, да, согласна. Возможно, у нас и у тебя были другие ожидания. Но если так случается, из этого тоже есть выход. И для тебя это тоже полезно. Ты тоже можешь из этого что-то полезное для себя забрать.
1: Про оформление документов. Как будто бы дальше, когда они поступают в качестве абитуриентов, они так там теряются. Вот в канцеляриях, в этих всех, я заметила такую вещь. Угу. При подаче заявления подростки не знают, как подавать документы, заполнять бланки заявлений уже непосредственно в учебном заведении. На вопрос в анкете «Место вашего рождения» один мальчик собрался написать роддом. Я вам честно говорю, это не анекдот, я сама своими глазами это видела. Полная растерянность, да. Сопровождать детей в канцелярию родителям или нет? Как вы думаете? Это ведь тоже вопрос сепарации, взросления.
0: Я думаю, что здесь тоже стоит не принимать решение самостоятельно, а поговорить об этом вместе с ребенком. То есть нужна ли я или нужен ли я тебе при подаче заявлений в ВУЗ или в другое учебное заведение. И если он говорит, что да, или она говорит, что да, нужно, мне будет спокойнее, если ты будешь рядом, я могу спросить, если я буду что-то не знать, тогда пойдите вместе с ним. Если он говорит, что, слушай, ну вот я волнуюсь, конечно, я не знаю какие-то моменты, если ты мне расскажешь, то, наверное, я бы справился сам. И, может быть, ему достаточно просто рассказать, как происходит эта процедура.
1: Есть бланки этих заявлений в интернете, можно их распечатать и
0: потренироваться.
1: В этом ничего сложного нет, просто я к тому, что, что их пугает еще и дальше, и дальнейшее, да, он поступил, но дальше-то что? Он может растеряться.
0: Я всегда за то, чтобы всегда спрашивать у ребенка, а тебе-то как хочется? Ну, я за тебя могу принять решение, конечно, мне спокойнее будет, если я с тобой схожу, но ты-то сам готов к этому? Ну и да, потренируйтесь, распечатайте эти бланки, посмотрите хотя бы, какие вопросы там будут. Вопрос, на самом деле, здесь спрятан более серьезный, что сегодня дети знают, как заполнять эти бланки, но вот содержание-то там... К нему, насколько внимания много обращают сегодняшняя система образования, потому что заполнять эти бланки черной ручкой, не выходить за границы, это одно. А другое, насколько они действительно знают темы, содержание и суть тех знаний, которые дают в школе, насколько они умеют их применять на практике. Ну, это вопрос, наверное, скорее такой риторический, потому что не мы с вами решаем, какая система образования лучше, как в дальнейшем это скажется. Но задача родителей все-таки объяснять, что не оценка в аттестате говорит о твоей готовности к взрослой жизни, а именно умение применять те знания, которые ты получил, на практике. Вот в этом наша ответственность.
1: Все-таки экзамены достаточно прикладная вещь, и чтобы не делать наш разговор таким абстрактным и размытым, давайте поговорим, какие действия нам нужны, да, как у родителей, и какие не стоит совершать. И если будут какие-то еще примеры из жизни для нас понятные, то было бы просто замечательно.
0: Я думаю, что надо, наверное, создать определенный коротенький алгоритм, чтобы родители могли проверять себя, что я сделал для того, чтобы мой ребенок был спокоен перед экзаменами. Первое, это мы начинаем работу, подготовку заранее. Это не последние две недели перед экзаменами, да, мы начинаем проговаривать о предстоящем событии заранее. Это может быть даже класс 8, 9, ну, года за два, как минимум, мы начинаем с ним говорить. Далее мы обязательно должны сформировать...
1: Говорить о чем? Об предстоящих экзаменах?
0: О предстоящих экзаменах, о том, что будет происходить, о том, что это может тревожить, о том, что будет нагнетаться паника, и тебе важно формировать стрессоустойчивость, тебе важно понимать, что мы с тобой рядом. Да? И это вот такой следующий шаг. У ребенка должна быть сформирована позиция, что я не один, меня поддержит при любом исходе ситуации. Мы говорим, что я тебя люблю, независимо от того, какую оценку ты получишь на экзаменах. Я тебя принимаю, и я продолжаю оставаться заботливым родителем, независимо от того, как все сложится.
1: Это вот за, ну, за сколько-то лет до окончания, до ОГЭ и ЕГЭ?
0: Вообще, на протяжении всей жизни, пока мы готовим ребенка к выходу в самостоятельную жизнь, он должен это фоном слышать, что я не один.
1: Так, вот мы это проговорили, а дальше?
0: Дальше начинается сама подготовка, и здесь можно давать какие-то конкретные советы, как структурировать материал, как распределить свое время так, чтобы ты успел охватить подготовку в течение там, всего года, успел пройти весь этот учебный материал до начала экзаменов. Здесь иногда не хватает знаний организационных, то есть как распределить время, как сделать большой материал более кратким, как сделать конспекты и так далее. Это могут сделать учителя, но было бы не лишним все-таки родителям помочь в этом. Когда наступает сам период экзаменов, там важно говорить о том, что я знаю, я вижу, что ты готовился, я вижу, что тебе не все равно, я тобой горжусь, я верю, что у тебя все получится, давай посмотрим, давай отнесемся к этому как к игре, ты уже сделал все, что мог, сейчас просто процедура самого экзамена. Не нужно накручивать ребенка, говорите о том, что вы в него верите, что он сделал достаточно. Ну и напоминайте, что я всегда рядом, если тебе нужна помощь, обращайся ко мне.
1: Ну и так, мы скоро заканчиваем. Вот все это позади уже. Мы так, так в голове.
0: Ура!
1: Так, ура, все позади, выдыхаем. А как собрать себя всем членам семьи после этого...
0: События.
1: События, да, мягко скажем так, события.
0: Я думаю, что независимо от результата, нужно отметить завершение этого события, что было немало потрачено ресурсов, немало было потрачено сил, и мы победили или мы не победили и попробуем еще раз, это нужно отметить, не обязательно прям шикарным праздником, но поставить некую точку о том, чтобы ребенок понимал, что это завершилось, я могу немного выдохнуть перед следующей попыткой или перед следующим шагом уже в взрослой жизни.
1: Как вы сказали в начале, точка кризиса и выход из кризиса.
0: Да,
1: надо
0: да.
1: его отметить, этот выход из кризиса. Вот
0: все завершено, ты можешь да. выдохнуть, и теперь готовься к следующему шагу. Угу. Потому что очень часто мы пропускаем вот эту кульминацию, то есть мы ждем и не завершаем, как будто бы есть какая-то незавершенность, и ребенок такой, я вроде бы уже вот на первом курсе, а как будто бы все еще продолжаю мандражировать, меня все еще трясет от тех экзаменов. Точка
1: да.
0: не поставлена.
1: Да, помните, мы привели пример про горящую дорожку из углей,
0: да,
1: где танцуют ритуальные танцы индейцы, а родители стоят в сторонке. Так вот, надо закончить эту инициацию, точку поставить.
0: Да. Получить вот этот, это ожерелье из цветов со словами, что все, ты теперь взрослый, да, все, теперь эта дорожка пройдена, и ты принят. Теперь ты считаешь...
1: В клан взрослых
0: да,
1: ты принят.
0: Да, теперь ты один из нас.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». Напомню, с вами были психолог, организатор ресурсных мероприятий Юлия Носкова, программу вела Рената Гасанова. До встречи.
3: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Радио Югра. Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: В Югре введены ограничения движения из-за опасных погодных явлений. Введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на региональной автодороге Югра. На автодорогах работает дорожная техника, осуществляется мониторинг обстановки и взаимодействие экстренных служб. МЧС Югры напоминает, по возможности воздержитесь от дальних поездок, соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Не совершайте резких маневров и обгонов. Обходите шаткие конструкции и линии электропередач. При возникновении происшествий звоните по номеру 112.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
10: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
9: А, тот самый цветочный у молотка?
10: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
9: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
11: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
13: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
14: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
13: Реклама? Лишние расходы.
14: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
15: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
16: Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: В Югре введено ограничение движения из-за опасных погодных явлений. Введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на региональной автодороге Югра. На автодорогах работает дорожная техника, осуществляется мониторинг обстановки и взаимодействие экстренных служб. МЧС Югры напоминает, по возможности воздержитесь от дальних поездок, соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Не совершайте резких маневров и обгонов, обходите шаткие конструкции и линии электропередач. При возникновении происшествий звоните по номеру 112.
1: Югра. Югра. Главное окружное радио.
0: 112.
1: Югра. Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югре введены ограничения движения из-за опасных погодных явлений. Введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на региональной автодороге Югра. На автодорогах работает дорожная техника, осуществляется мониторинг обстановки и взаимодействие экстренных служб. МЧС Югры напоминает, по возможности воздержитесь от дальних поездок, соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Не совершайте резких маневров и обгонов, обходите шаткие конструкции и линии электропередач. При возникновении происшествий звоните по номеру 112.
1: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
4: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба,

0: Балтийского рыбокомбината.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха,
4: ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
1: Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

В Югре введено ограничение движения из-за опасных погодных явлений. Введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на региональной автодороге Югра. На автодорогах работает дорожная техника, осуществляется мониторинг обстановки и взаимодействие экстренных служб. МЧС Югры напоминает, по возможности воздержитесь от дальних поездок, соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Не совершайте резких маневров и обгонов, обходите шаткие конструкции и линии электропередач. При возникновении происшествий звоните по номеру 112.

Югре введено ограничение движения из-за опасных погодных явлений. Введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на региональной автодороге Югра. На автодорогах работает дорожная техника, осуществляется мониторинг обстановки и взаимодействие экстренных служб. МЧС Югры напоминает, по возможности воздержитесь от дальних поездок, соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Не совершайте резких маневров и обгонов, обходите шаткие конструкции и линии электропередач. При возникновении происшествий звоните по номеру 112.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.

0: В Югре введены ограничения движения из-за опасных погодных явлений. Введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на региональной автодороге Югра. На автодорогах работает дорожная техника, осуществляется мониторинг обстановки и взаимодействие экстренных служб. МЧС Югры напоминает, по возможности воздержитесь от дальних поездок, соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Не совершайте резких маневров и обгонов, обходите шаткие конструкции и линии электропередач. При возникновении происшествий звоните по номеру 112.
1: Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market и AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 8 78. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте «ЗАГОРОДСРЕДА». www.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама? Лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: В Югре введены ограничения движения из-за опасных погодных явлений. Введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на региональной автодороге Югра. На автодорогах работает дорожная техника, осуществляется мониторинг обстановки и взаимодействие экстренных служб. МЧС Югры напоминает, по возможности воздержитесь от дальних поездок, соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Не совершайте резких маневров и обгонов, обходите шаткие конструкции и линии электропередач. При возникновении происшествий звоните по номеру 112.
1: Радио Югра.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. Чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь советским солдатом, легендой югорского спорта Виктором Башмаковым.
1: Это твоя история.
2: Ваше второе рождение произошло в апреле 45-го под Берлином. Оглушительный взрыв и 152-миллиметровая самоходка, которой вы командовали, стала гробом на гусеницах. Механик-водитель погиб сразу. Вас не эвакуировали, тоже посчитали погибшим. Помощь пришла совершенно случайно. После окончания боя помощник командира полка по технической части с санитаром искали пропавшую штабную машину. Вам повезло, что помпотех был мужик внимательный и даже дотошный. Вот он-то подарил вам шанс остаться в живых. Не остался равнодушным и полез в вашу подбитую самоходку. Рутинный осмотр показал, что живых в ней нет. Но почему у юного парнишки кровь теплая? Помпотех велел санитару вас проверить. Тот приложил к вашим губам зеркальце. На нем испарина. Живой. О том, что началась война, вы узнали в селе Реполово 22 июня 41 года. Черная радиотарелка огласила новость, которая переломила жизнь страны и вашу пополам.
3: Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
2: Чтобы попасть на фронт, вам пришлось проявить характер. Вас не брали. Состояние вашего здоровья не было удовлетворительным, да и как трактористу вам полагалась бронь. Но разве вас можно было остановить? Трактористами в селе могут работать и девушки, а вы нужны фронту. Мужчины родину защищают. Первое боевое крещение вы прошли уже после обучения в учебном полку. Вы в звании сержанта, командир крупнокалиберного зенитного пулемета. Вы и ваши однополчане в октябре 43-го на Днепре защищали от врага плавной мост. Страх приходил к вам уже после боев. Самым душераздирающим для вас было находиться под бомбардировкой. Знаешь, что сверху летит, и это гадкое ожидание кажется невыносимым. Кого выберет смерть на этот раз? Врачи не единожды боролись за вашу жизнь, но вот после обстрела самоходки хирург вас буквально собирал по частям. Вы пришли в себя в полевом госпитале, лежите на боку, голова, плечо, нога и левая рука ранены. Помимо боли, ощущение такое, что рука свесилась. Вы просите медсестру поправить левую раненую руку, просите положить ее на кровать. Ваша просьба вызвала удивление. Медсестра склонилась и сказала, что руки у вас нет». После этих слов наступило состояние шока. О победе вы узнали в госпитале города Ульяновска. Там вы учились принимать себя, другого. 20-летний парень и без руки. Как жить дальше? Поначалу шок, растерянность и тревогу за будущее попытался глушить алкоголем. Но по этой дороге вам совсем не было желания идти, характер не позволил. Чтобы найти ответы на свои вопросы, вы вновь и вновь читаете роман Николая Островского «Как закалялась сталь». В дальнейшем вы будете говорить, что ваши кости оказались крепче тех осколков. Там, на фронте, между боями, иногда до вас доходила почта. Вам писем нет. Чтобы заглушить грусть, вы уходите в землянку и тихо напеваете себе любимую песню. Вы сидите в этом укрытии совсем юный, 19-летний мальчишка, и не знаете, что попадете под обстрел, что потеряете руку, что врачи-кудесники каким-то чудом сохранят ногу, что проживете достойную, долгую и очень интересную жизнь, что станете легендарным человеком на своей родине, что встретите свою любовь и воспитаете троих дочерей. Ваши спортивные достижения будут вдохновлять не одно поколение. Что о вас напишут книгу, что вашу честь будут проводить спартакиады, назовут спортивное учреждение, что увидите 21 век и в 2000 году станете участником парада Победы и строевым шагом всем смертям назло пройдете по Красной площади в Москве. Более подробно о жизни ханты-мансийца, фронтовика и спортсмена Виктора Яковлевича Башмакова я узнаю у моего гостя, историка Дмитрия Васильевича Филипчука.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
4: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: За свои 94 года Виктор Яковлевич Башмаков, кажется, прожил несколько жизней. Герои и ветераны Отечественной войны, судьи, легенды югорского спорта, отца, мужа и дедушки. Когда Виктор Яковлевич рассказывал о своем детстве, называл себя характерным ребенком. Почему?
4: Знаете, вот сейчас вот прослушал вот рассказ о Викторе Яковлевиче и поймал себя на мысли, что каждый раз, когда читаешь или слушаешь рассказ об этом человеке, ловишь себя на мысли, значит, что открываешь эту личность с новой стороны абсолютно. Потому что мне посчастливилось несколько раз встречаться с Виктором Яковлевичем, и в формальной, и в неформальной обстановке. И что меня вот в нем поражало? Вот правильно вы сказали, до своего последнего вздоха, а прожил долгую, насыщенную жизнь, этот человек по-настоящему был характерным, как он сам говорит. Угу. И вот этот вот характер проявлялся у него, по сути дела, с раннего детства. Угу. Он часто вспоминал о том, как не терпел с малых лет какую-то несправедливость. Вот наглядный пример, который приводится в книге об этом человеке. Как его обвинили, по сути дела, в том, что он не совершал. Что якобы он залез в огород чужой и порвал горох. Ну, чувство несправедливости до такой степени было обострено, и такая обида вот на этого мальчишку налетело, что он просто-напросто взял и сам залез и обкорнал огород почистую.
2: Ну, раз уж вы меня, как говорится, обвиняете, да, вы, то да, я тогда хотя бы буду виноват.
4: Вот. Другой эпизод, когда, значит, ему поставили отличную оценку за поведение, и тут одна из одноклассниц говорит, вот так, а почему ему вот 5 ставите отлично за поведение примерное? Он же вот такой сякой, 5-10, значит, он же и шкодит, и все, значит. А, порвал табель с оценками. Опять летело от родителей. Ну, вот такой вот был ребенок. Такой был ребенок, и вот эти вот черты характера, они проявлялись всю его жизнь.
2: Меня еще, знаете, очень удивило, как он пионерский галстук возвращал пионерской организации. Вот это вот...
4: Ах, недостойный.
2: Раз я недостойный, да, забирайте свой, да, галстук. Я просто застала в своем детстве пионерскую организацию. Вот я, честно сказать, обходила этих людей стороной. Ну, потому что, ну, это пионерская организация. Это организация, это система.
4: Вот, а он пошел против системы.
2: И сказать системе, на, забирай свой вот этот, да, вот кума.
4: Вот, конечно, из пионеров его никто не выгнал.
2: Это я хочу сказать, конечно, характер тот еще.
4: Где-то на карандашик взяли, как говорится. Что...
2: Когда начался интерес к спорту?
4: С малых лет. Вот мы разговаривали неоднократно с Виктором Яковлевичем, и он постоянно говорил, что он с измальства был слабеньким по здоровью. Но вот это качество... Оно и стало толчком, что я должен быть как все. И, он говорит, и плавали, и волейбол играли, на лыжах бегали, на коньках бегали, значит. То есть спорт для него, это, по сути дела, второе я. Который на коньках бегали, значит. То есть спорт Для него это, по сути дела, второе «я», которое было заложено опять в детстве.

0: Это такие а-ля коньки.
1: Да.
0: Да. Приспосабливали они все под свое желание заниматься спортом.
1: Бечевка привязывали, но это типичная картина того времени.
0: Виктор Яковлевич говорил, что мы сегодня заблуждаемся в той мысли, что для СССР война началась неожиданно. Он рассказывал о подготовке населения к войне. Что мы знаем об этом?
1: На самом деле, ведь все 30-е годы, особенно после 1933 года, было ясно, что рано или поздно Советский Союз столкнется с агрессией, будет втянут в войну, в большую войну. И вот особенно в последнее время очень часто можно услышать такое выражение Сталина, которое имело место, в разных его интерпретациях приводят, что на одном из заседаний Сталин говорит, что мы отстали от Европы на 100 лет, если мы это отставание не пройдем за 10 лет, нас сомнут. И вот поэтому, может быть, вот эта ускоренная индустриализация, коллективизация, все вот эти вот моменты, я не хочу оправдывать какие-то негативные стороны, преступление есть преступление против своего народа. Но в то же время, посмотрите, какой энтузиазм был у населения. Если завтра война, если завтра в поход, будь к походу, сегодня готов. И молодежь готовилась. Комплекс ГТО.
0: Сдавали ГТО.
1: Готов к труду и обороне. Это не просто был значок на груди. Это был показатель, что перед тобой на самом деле будущий защитник Родины. Подготовленный физически, подготовленный морально. А если у тебя еще там на груди еще целая вереница значков, было же много, и готов к химической обороне, и значок «Авиахима», нынешний ДСАФ, и значок «Ворошиловский стрелок», если у тебя на груди блестел, так ты вообще там первый парень на деревне был. Девчонки все твои были, как говорится.
0: Ну, а девчонки готовили содружениц.
1: А девчонки не это самое, от пацанов-то ведь не отставали. В больших городах вышки строились парашютные, которые потом убрали после войны.
0: У нас между Реполова и Тюли проходили военные учения.
1: Да.
0: Он об этом тоже рассказывал, что они там участвовали и в общем...
1: Сейчас странно об этом слышать, да, вот это. Но вот было такое...
0: Готовились.
1: Поэтому говорить о том, что для населения война стала неожиданностью, думаю, стоит только говорить в том плане, что она пошла несколько по другому сценарию, не по тому, который готовились. Ведь пропаганда говорила, что будем бить врага большими силами на его территории, что быстренько, значит, врага мы со своей территории скинем и начнем победоносное продвижение уже в Европу. Вот и получилась такая вот затяжная и жестокая война.
0: Виктор Яковлевич вам рассказывал, когда вы встречались, рассказывал вам о своем участии в Великой Отечественной войне. Вы как историк куда-то вот туда заходили?
1: Частенько рассказывал. Очень часто у него звучала фраза «Страна была единым фронтом». Вот когда стали делить бойцов фронта на бойцов тыла, потом, значит, стали какие-то категории вводить, кто там больше, кто меньше работал в тылу в том же, да, вот это его коробило.
0: Он не любил разделение фронтовики и работники тыла. Для него это была единый кулак, единая сила.
1: Потому что все для фронта, все для победы, этот лозунг, который у нас ассоциируется с тылом прежде всего, да, что в тылу ковалась победа. Вот он, опять же, в своих воспоминаниях очень часто приводил пример, когда их отправили на Челябинский тракторный завод, где они обкатывали технику. И вот говорит, я до сих пор, говорит, поражаюсь, как в таких условиях люди работали. Там не было воздуха, там все было прожарено просто-напросто, вот в этих цехах. Мы не могли долго там находиться, нас тошнило, в конце концов.
0: Рвало. Они выбегали, их
1: вот,
0: рвало.
1: Да.
0: Люди там работали.
1: Люди работали по 7 часов без выходных, сменами.
0: Как сложилась после войны профессиональная карьера Виктора Яковлевича?
1: Ну, представьте себе, вот у вас в рассказе прозвучало, что он закончил войну 20-летним. 20-летний инвалид, без левой руки. Опять же, возвращаясь к личным беседам, он говорил, мне повезло, что у меня правая рука рабочая осталась. Если бы, говорит, не было бы правой руки, я не знаю, как бы Опять по его характеру, если смотреть, вспоминать его отношение к жизни, то этот человек, ну,

0: не мог потеряться после войны. И вот представьте себе, он приехал к себе домой. Он попадает в сферу культуры, становится заведующим клубом совхоза «Реполовский». Это не в самом Реполово, это в нескольких километрах от села. Впоследствии он в Реполово будет заведовать уже непосредственно сельским клубом. Будет работать в районных структурах культуры. Ну и потом судьба так повернется, что он, значит, будет уже на должности судьи. Сначала народного заседателя, а потом судьей станет. И проработает, по сути дела, 38 лет.
1: Ого. А как он встретился со своей будущей женой?
0: Совершенно случайно. Познакомились они, плыли вместе из Ханты-Мансийска на пароходе «Москва-Автобойск». Ну, поначалу, судя по его рассказам, как-то впечатление друг на друга не шибко там
1: произвели,
0: да. А вот уже более такое тесное знакомство завязалось уже, когда встретились на танцах.
1: В Тобольске.
0: На свадебной площадке в Тобольске. Угу. Фила или Фелицата Сергеевна, будущая его супруга, работала к этому времени учителем, получила распределение в Микояновский район.
1: Октябрьский.
0: Нынче Октябрьский, да. И вот это обстоятельство, что они могут потерять друг друга, привело к тому, что, опять же, как вспоминал Виктор Яковлевич, он чуть там кулаком по столу, значит, не бил, чтобы ей дали распределение в Самаровский район.
1: В общем, Виктор Яковлевич был такой тафгай по жизни.
0: Ну, пробивной мужчина.
1: И, значит, в общем, у его девушки не было шансов не...
0: Характерный. Вот это ключевое слово. Характерный, да. Человек.
1: И вот теперь давайте поговорим о его спортивных достижениях. Здесь ханты-мансийцы, может быть, и по имени-отчеству и не знают, но когда говоришь, был вот такой вот у нас фронтовик, говорит, да-да, мы знаем, был так, видели дедушка.
0: Дедушка, который бежит с одной рукой,
1: да,
0: значит,
1: в спортивном костюме.
0: Смотрите,
1: наша достопримечательность.
0: И ежедневные пробежки. Участие в спортивных соревнованиях самого разного уровня, начиная от окружной спартакиады и кончая международными соревнованиями среди ветеранов. Причем такой момент, по-моему, в Австрии произошел, его просто-напросто ему не верили организаторы, что он будет участвовать в лыжных забегах, как с одной рукой. Занял, по-моему, там высокое место достаточно.
1: Что говорить, здесь ханты-мансийские. Мне ребята рассказывали, которые бежали с ним марафон на стадионе. Он их всех 30-летних уделал. Пришел первым. И знаете, что он сказал? Дедушка 90 с лишним лет сказал: «Ой, что-то я форму теряю». Ну, можете себе представить? Достижения.
0: Достижения. Неоднократный чемпион, как я уже сказал, и призер соревнований разного уровня. Это и окружные соревнования, окружные спартакиады, всесоюзные соревнования. Вот наглядный пример. В 1976 году газета «Советский спорт», по-моему, до сих пор эта газета, во всяком случае, в электронном виде выпускается, вот, а тогда это было одно из самых популярных изданий и единственное спортивное на всю страну издание, вот, объявляет такую акцию, как проведение соревнований «Лыжня зовет» 1976. В чем суть этой акции? Нужно было пробежать на лыжах 1500 километров.
1: Ой-ой.
0: 1500, ну не сразу, постепенно, значит. 1500 километров. Это расстояние от Москвы до столицы проводившихся в 1976 году Олимпийских игр, города Инсбрук в Австрии. И что вы думаете? Наш герой получил диплом первой степени.
1: Обалдеть.
0: Стал победителем.
1: Обалдеть.
0: Понимаете? В 1976 году.
1: Дмитрий Васильевич, вот смотрите, ведь он же, получается, у нас первый спортсмен с инвалидностью. Это вот сейчас мы вот в 2026 году понимаем, что видим, у нас есть паралимпиады, у нас есть спортсмены с инвалидностью, которые занимаются спортом и профессионально, и непрофессионально. Они активно включены в спортивную жизнь, они соревнуются. Для нас сегодня
0: для
1: это данность.
0: А это была экзотика.
1: Он-то, ну, он не видел таких примеров, он был первый.
0: Он был первый. По сути дела, он был первый. И можете себе представить шок тех людей, которые участвовали.
1: И он-то участвовал со здоровыми.
0: Да.
1: И здоровых укладывал на лопатки фактически.
0: Ну вот вы привели же пример, как это уделал 30-летних.
1: Виктор Яковлевич, у нас сегодня остается и будет в следующих поколениях ярким примером и вдохновением. А вот для наших сегодняшних бойцов, он, наверное, ведь не только вдохновение, он же еще и надежду дает.
0: Это
1: его
0: надежда.
1: Пример его жизни дает надежду нам сегодня.
0: Это надежда. Вот правильно вы подметили, вот ключевое слово «надежда». Надежда и пример, что не сдаваться.
1: Как бы жизнь ни била.
0: Не поддаваться никаким там вызовам судьбы.
1: Как бы война ни калечила, но можно выйти на вот эту светлую тропу и жить прекрасную, наполненную, интересную жизнь.
0: Тем более, смотрите, ведь пример Виктора Яковлевича Башмакова – это пример человека, который получил увечья на войне в 20 лет, казалось бы, все. Крест-накрест можно всю судьбу перевести.
1: Он не с рождения инвалид, поэтому вот. Ему надо было этот факт принять, научиться с ним жить.
0: Это надо было факт принять, надо было выстроить стратегию дальнейшей своей жизни. И он, по сути дела, вот эту стратегию выстроил до своих последних дней. Это на самом деле, это был пример для подражания, пример для тех поколений, по сути дела. Сейчас мы можем говорить, да, там многие болезни лечатся, многие увечья как-то минимизируются последствия, что медицина далеко шагнула вперед. На тот момент, в то время, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы, когда вот шло вот это вот, развитие Башмакова как будущей легенды, медицина же была совершенно другой. И правильно вы сказали, это был первый спортсмен-инвалид, который не сдался и который показал всем, не поддавайтесь панике, все в ваших руках. И опять же вспоминаю вот это вот выражение его знаменитое: «Здоровье в порядке, спасибо зарядке».
1: Хотела закончить это наш вот разговор этим его
0: это
1: кредо, жизненным
0: присказ.
1: Его, да.
0: Кредо, жизненное кредо.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Мы говорили про нашего фронтовика, легенду югорского спорта Виктора Яковлевича Башмакова. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. С Днем Победы, друзья! До встречи!
0: С Днем Победы! Живите долго и счастливо!
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио «Югра». Югра! Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама.

0: приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
6: Радио.

0: Югре введены ограничения движения из-за опасных погодных явлений. Введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на региональной автодороге Югра. На автодорогах работает дорожная техника, осуществляется мониторинг обстановки и взаимодействие экстренных служб. МЧС Югры напоминает, по возможности воздержитесь от дальних поездок, соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Не совершайте резких маневров и обгонов, обходите шаткие конструкции и линии электропередач. При возникновении происшествий звоните по номеру 112.
1: Радио Югра.

0: главное окружное. Радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Автомолл, ролики приводного ремня. Ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
7: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10+10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-101. 2026 год.
8: Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный. На все 100. Узнаваемый стиль. Проверенный характер. Современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: В Югре введены ограничения движения из-за опасных погодных явлений. Введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на региональной автодороге Югра. На автодорогах работает дорожная техника, осуществляется мониторинг обстановки и взаимодействие экстренных служб. МЧС Югры напоминает, по возможности воздержитесь от дальних поездок, соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Не совершайте резких маневров и обгонов, обходите шаткие конструкции и линии электропередач. При возникновении происшествий звоните по номеру 112.
1: Радио Югра. Окружное радио.

0: В Югре введены ограничения движения из-за опасных погодных явлений. Введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на региональной автодороге Югра. На автодорогах работает дорожная техника, осуществляется мониторинг обстановки и взаимодействие экстренных служб. МЧС Югры напоминает, по возможности воздержитесь от дальних поездок, соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Не совершайте резких маневров и обгонов, обходите шаткие конструкции и линии электропередач. При возникновении происшествий звоните по номеру 112.
1: Югра. Главное окружное радио. Когда

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД AIDS-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югре введено ограничение движения из-за опасных погодных явлений. Введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на региональной автодороге Югра. На автодорогах работает дорожная техника, осуществляется мониторинг обстановки и взаимодействие экстренных служб. МЧС Югры напоминает, по возможности воздержитесь от дальних поездок, соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Не совершайте резких маневров и обгонов, обходите шаткие конструкции и линии электропередач. При возникновении происшествий звоните по номеру 112.
1: Радио Югра.

0: Да.
1: Радио Югра. Реклама.
2: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
7: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
10: Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный. На все 100. Узнаваемый стиль. Проверенный характер. Современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югре введено ограничение движения из-за опасных погодных явлений. Введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на региональной автодороге Югра. На автодорогах работает дорожная техника, осуществляется мониторинг обстановки и взаимодействие экстренных служб. МЧС Югры напоминает, по возможности воздержитесь от дальних поездок, соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Не совершайте резких маневров и обгонов, обходите шаткие конструкции и линии электропередач. При возникновении происшествий звоните по номеру 112.
1: Радио Югра.
2: Главное окружное.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Скоро начнутся школьные экзамены. Дышим глубже. Сегодня мы поговорим о том, почему родительская тревога часто это перепечатка нашей собственной школьной паники. Как заботу не превратить в давление и вообще как всем членам семьи пережить этот экзаменационный период. У меня в гостях психолог, организатор ресурсных мероприятий Юлия Носкова. Здравствуйте, Юлия.
3: Здравствуйте, рада присутствовать сегодня здесь с вами. Вновь поговорим на очень интересную тему.
2: Давайте. Начнем вот с чего. Верно ли утверждение, что экзамены – это не только тест знаний, а сколько тест отношений? Что именно в отношениях между родителями и подростком ломается в этот период?
3: Интересное выражение, кстати, не задумывалась об этом, не слышала такое выражение, но да, я с ним соглашусь. Все-таки экзамен не только проверяет наши знания, но и наши отношения, потому что все вовлечены в сдачу этих аттестационных работ, ЕГЭ и так далее. Да, родители вовлечены, даже бабушки, дедушки, ближние окружения, все вовлечены. И здесь очень важно, как каждый из них ведет себя по отношению к своему чаду, который вступает в такой ответственный период своей жизни.
2: То есть если ребенок сдает экзамены там, по математике, русскому, литературе, то мы сдаем экзамен как родители по факту, потому что здесь все выползает наружу.
3: Точно. Это прямо вы в яблочко подметили, да. Мы сдаем экзамен на то, насколько мы вообще готовы поддерживать своего ребенка в этот период, насколько мы сами готовы быть взрослыми в этот момент, потому что это тоже очень непросто. И мы учимся этому навыку со временем.
2: А почему, когда ребенок сдает экзамен, родитель начинает так переживать, как будто бы это его собственная экзаменационная комиссия? Что в нашей голове происходит в этот момент?
3: Ну, я думаю, что каждый из нас был в ситуации сдачи экзаменов. Сначала в школе, потом кто-то сдавал экзамены на права, на водительские, да, и они сами понимают, что испытывает их ребенок, потому что сами это переживали когда-то в свои периоды жизни. И, естественно, вспоминая этот страх, волнение, тревожность, переживание, получится или это будет провал, это все переносится на ситуацию уже со своим ребенком и поднимаются свои личные переживания, которые могут быть навязаны и ребенку. Поэтому как будто бы снова сдается экзамен самим родителям или важным другим.
2: То есть это нормально, если мы вот так переносим свои чувства на другого человека по факту, отдельного от нас человека?
3: Я не скажу, что это полезно для ребенка, но да, так часто происходит, мы переносим то, что чувствуем сами, на другого человека. И чем выше наша осознанность к своим собственным чувствам и переживаниям, тем больше это контролируется. Конечно, родителю нужно в первую очередь помнить, что он уже этот период прожил, и у него уже есть какой-то готовый результат, и есть опыт, как это пережить, справиться с этим. А ребенок это проживает, скорее всего, впервые. И вот здесь задача взрослого помочь, поделиться, может быть, своим опытом, как это было у него, как он проживал сложные периоды своей жизни, и поддержать ребенка, то есть стараться не переносить свои страхи на ребенка. Но можно предупредить, что я испытывал вот это, у меня была вот такая ситуация. И желательно рассказывать ее сразу с тем, как он справился с этой ситуацией, чтобы у ребенка была точка кризиса, да, и выход из этого кризиса. Тогда это будет, ну, более полезно для абитуриента.
2: Точка кризиса и выход из кризиса. Психология нам говорит, популярная психология говорит, укрепляйте, улучшайте отношения. Ну, конечно, наверное, их надо уж явно не за две недели начинать улучшать и укреплять до экзаменов, да. Явно начинать надо раньше. Ну, что значит это на практике?
3: Что значит укреплять отношения?
2: Да-да-да.
3: Для меня это в первую очередь про доверие, про то, что я могу поделиться своими какими-то важными для меня переживаниями с моим важным взрослым. Это могут быть родители, это могут быть дедушки, бабушки, тети, дяди. Не обязательно это может быть мама и папа, да. Ну, как правило, это наши родители, потому что мы их чаще видим, они ближе к нам, мы с ними вместе живем на одной территории. важно доверять. Я точно должен знать, что я могу прийти и об этом рассказать своему родителю. Угу.
2: То есть тот факт, что ребенок может прийти спокойно обо всем рассказать, это уже говорит о том, что атмосфера в доме здоровая.
3: Ну, вряд ли он сможет рассказать прямо обо всем, и, наверное, это и не нужно. Но самое главное, чтобы он знал, что если он попадает в какую-то сложную ситуацию, с которой он сам не может справиться, ну, недостаточно у него ресурсов, угу. он может прийти к кому-то из своих близких и знает, что он получит там какую-то поддержку. Вот это важно, да, это про доверие для меня.
2: И такой вопрос для наблюдательных, да, как заменить контроль на присутствие. Вот здесь вообще давайте вдумаемся, да, контроль, мы понимаем, что такое контроль, и присутствие. А здесь как будто бы какие-то важные моменты нужно учитывать и отслеживать в своем поведении. Давайте об этом поговорим.
3: Это правда очень важно, потому что здесь важно помнить, что ребенок все-таки получает опыт, и этого опыта его нельзя лишить. Он должен научиться преодолевать препятствия, и чем больше мы будем контролировать ребенка, тем меньше у него будет выборов, которые он делает сам. Угу. Поэтому, да, мы присутствуем, мы рядом, и ребенок об этом должен знать, что я рядом, я готов тебя поддержать, но дать ему свободу собственных решений. Дать ему право на ошибку. Лишний контроль снимает с ребенка эту ответственность, и ребенок привыкает, ну, не брать эту ответственность на себя и в жизни в дальнейшем. Да? Я всегда полагаюсь на то, что меня кто-то подстрахует. Это не всегда получается во взрослой жизни. И экзамены – это такой хороший тренажер для того, чтобы быть готовым к жизни, взять на себя ответственность за какой-то стресс, к которому я готовлюсь, угу. и который я проживаю. Здесь важно просто присутствие, контакт, да. но не тотальный контроль.
2: Вопрос об инициации, да, которой в современном мире, по сути-то, и нет. А раньше было. Раньше угу. молодые угу. люди уходили в лес, с ними что-то происходило. Есть древний ритуал у индейцев – хождение по углям, когда подростки ходили по углям горящим, да, а родители стояли в сторонке и смотрели. Да, и вопрос, да. для кого это инициация? Ведь это в две стороны работает, когда ты стоишь, твое чадо с обожженными стопами, а ты терпишь, ты позволяешь ему это делать, ты ничего не подсказываешь, и ты смиряешься с этим. Это очень сильные ритуалы были, они были нужны. И у нас, по сути, экзамены – это нечто отдаленно похожее на это.
3: Абсолютно с вами согласна. Да, экзамен двусторонний. Он не только для ребенка, и это своеобразная инициация, когда ребенок, школьник, выпускник делает этот шаг во взрослую жизнь через определенные испытания. И если в вашем примере это была дорожка по углям, да, то в современных реалиях это такая проверка своих знаний, проверка своей стрессоустойчивости, проверка жить по определенным заданным взрослыми правилам, ну и умение применять на практике те знания, которые ты получил. И абсолютно согласна с тем, что это экзамен для родителей, посмотреть со стороны на то, как их ребенок шагает во взрослую жизнь. И мне кажется, это хорошая такая тренировка, сепарация, отделение, да, когда я уже не в ответе за то, что делает мой ребенок, но я по-прежнему рядом. Я готов поймать, поддержать, если ему будет слишком тяжело, но он должен пройти эту дорожку по углям самостоятельно. Классный пример, возьму себе его на вооружение. Мне прям понравилось, задело меня вот это сравнение с дорожкой по углям. Это правда так, так, угу. так и происходит. И нужно пройти этот путь самостоятельно, а родителю постоять, посмотреть со стороны и половить свои ощущения, как это будет для меня. Справится ли мой ребенок? И тут очень важно верить, что он пройдет и он справится.
2: Сейчас родители, наши ровесники, да, скажем так, очень мы как-то уделяем внимание особое, что мы говорим ребенку, что мы транслируем. Угу. И я заметила, что мы сейчас все знаем, что нельзя нагнетать ни в коем случае. Все, популярная психология нам это все объясняет ежедневно. Но невербальная трансляция, ее никто не отменял. Я даже вот совсем недавно в компании женской слышала разговоры, и женщина говорит, я держу себя в руках, но при этом у нее лицо показывает совершенно другую картинку. Ее трясет. Уже. Говорит она правильные вещи, то, что она услышала в соцсетях, чему ее научила психология, но ну, по факту выражение лица просто маячит о другом абсолютно. Здесь, может быть, вы прокомментируете, может быть, надо отпустить и говорить, да меня трясет вообще от этого всего, я уже боюсь. Может быть, надо и лицо прибирать и прятать эти выражения, да, пугающие.
3: Ну, я за то, чтобы мы оставались...
2: Самим собой.
3: Потому что мы можем испытывать страх, мы можем тревожиться, и ребенку важно это тоже видеть, что мама, папа тоже живые, они испытывают эти эмоции. И это дает разрешение мне, как ребенку, тоже тревожиться. Потому что тревожиться это же не страшно. Страшно, когда это переходит в постоянную такую привычку, в состояние тревожное. А когда я просто чем-то напуган, разволнован, встревожен, это не так страшно, потому что я учусь с этим справляться. И когда я вижу, что мама моя тоже беспокоится за меня, она справляется со своими эмоциями, я тоже параллельно учусь с этим справляться. И следить за тем, что мы говорим, следить за своими проявлениями тоже эмоциональными, я имею в виду, тоже надо, да, потому что мы можем, если мы плохо это контролируем, навязать свои эмоции, тоже эмоциональными, я имею в виду, тоже надо, да, потому что мы можем, если мы плохо это контролируем, навязать свои эмоции ребенку. Если сильно

0: Не волнуйся, наш мозг слышит «волнуйся». Когда мы говорим «не паникуй», мозг слышит «паникуй». Он не воспринимает вот эти вот частички «не». Uh-huh. И то, куда мы направляем фокус внимания, туда уходит, собственно, вся энергия. Да? Мы говорим про страх, ребенок слышит про страх. Скажите про то, что у тебя все получится. Ты молодец, ты готовился, ты знаешь, и ты даже если... попадешь в какую-то стрессовую ситуацию, у тебя достаточно ресурсов справиться. Направляйте фокус внимания на то, куда вам действительно хотелось бы, чтобы смотрел ваш ребенок. Вот это важно.
1: Давайте поговорим про конкуренцию.
0: Угу.
1: Конкуренция сейчас высокая.
0: При поступлении, да?
1: Да, при поступлении, да. И эта ситуация не подвластна нашему контролю. Мы не знаем, что в итоге там, как сложится, как подготовить своего подростка, своего абитуриента будущего, да, к тому, что да, он может сейчас изо всех сил стараться, прилагать массу усилий, но он может и не получить желаемого, потому что есть вероятность, что его обойдут менее старательные, менее талантливые, менее сообразительные. У человека льготная категория. Почему он не может, да, ей воспользоваться? Он ей воспользовался, вытолкнув тем самым из списка, да, самого талантливого или более подготовленного. Как не допустить, я сейчас не хочу комментировать, да, льготников, как не допустить нервного срыва у подростка? Как сохранить мотивацию двигаться дальше? Это очень важные моменты, потому что сколько раз мы видели эти нервные срывы? Это же душераздирающие видео просто, когда у ребенка земля из-под ног уходит.
0: Согласна, здесь нужно заранее, наверное, поговорить с выпускником о том, что могут быть разные варианты исхода. Какой нужен вообще тебе результат? Вот тебе важно именно поступление в этот вуз, или ты хочешь закрепить свои знания, да, проверить себя на пригодность к взрослой жизни и получить образование высшее, там, среднеспециальное в разных учреждениях. То есть, как минимум, мы подаем документы в разные вузы, в разные учреждения, дающие среднеспециальное образование. Mm-hmm. Ты должен понимать, что если ты не пройдешь сюда, то ты попробуешь еще несколько вариантов. Если не получится сейчас, что будет? Проиграем этот неприятный момент до самого такого пика, чтобы ребенок был готов морально к этому. Если ты не поступаешь, там, если вот так случается, что ты в этом году не проходишь, что будет? И прям проговорить с ребенком план действий, если это случается, чтобы ребенок имел пути отхода, скажем так.
1: Очень хороший, вы сейчас нам дали совет, рекомендацию. Я им воспользовалась, когда мой сын заканчивал школу, и я ему сказала, давай разработаем план А, план Б,
0: да,
1: план С и сколько
0: до конца алфавита. Да.
1: Да, до конца алфавита. Конечно, у него жизненного опыта нет. Он, я ему подсказываю, план Б какой мог бы быть, план С какой мог бы быть. И нет вот этого загнанного в угол бедного подростка, который все, я не сдал ЕГЭ. Где же тут глазами ищем девятиэтажку? Это ужасно, потому что давайте не будем забывать о тех страшных случаях, которые приводят к тому, что мы теряем подростков. И эти случаи, и мне психологи вот здесь на этом моем проекте рассказывали не единожды. Это даже близкие их друзья столкнулись с этим, когда ребенок кончает жизнь самоубийством, потому что вот взрослые вокруг написали, нарисовали такую страшную картину, что ЕГЭ — это все, смысл жизни. Нет. План А, план Б, план С, план Д.
0: Именно возможность выбора как раз-таки является огроменным ресурсом. И мы всегда, не только в ситуации экзаменов, всегда должны знать, что у нас есть выбор, и этот выбор делаем мы, и мы в ответе за то, что с нами происходит. Вот это возвращает нас так немножко в реальность и в веру себя, что я выбираю свою жизнь, я хозяин своей судьбы. И если этот путь не складывается, я всегда знаю, что у меня есть еще 2, 3, 4, 5 других развития событий, я могу пойти по другим дорожкам. И это хороший ресурс, я здесь полностью согласна.
1: Мы скоро на паузу уйдем. Давайте поговорим еще вот один момент, который мы тоже пережили. Это вот ожидания, когда формируются эти волшебные списки вступительные. Как спокойно это пережить? Потому что вот колбасит, мне кажется, все, вся и всех. в этот момент?
0: Ну, наверное, пошучу. Раз колбасит, надо воспользоваться моментом, сходить, потанцевать, снять это напряжение. Есть классная шутка: если уж ты копаешься в себе, то хотя бы посади там картошку.
1: Если тебя колбасит, латиноамериканские танцы в помощь.
0: Да. На самом деле, если мы говорим все-таки серьезно, то самый сложный этап уже пройден, ты уже сделал все, что ты мог сделать, ты прошел этот тест, и осталось только узнать,

0: знать результаты. От тебя по факту уже больше ничего не зависит. Ты сделал то, что ты должен был сделать, все. Переведи внимание на что-то другое. Займись чем-то, что тебя будет восполнять твои ресурсы, наполнять тебя, потому что экзамены – это все-таки затратные моменты такие, когда мы тратим свои ресурсы. Ты выполнил свою задачу, дальше задача тех, кто проверяют вот эти контрольные, да, назовем так это в кавычках. Все, переключи внимание, займись чем-то другим. Сидеть и ждать у моря погоды – это бесполезно. Это как раз-таки развивает, ускоряет нашу тревожность, а это ни к чему хорошему не приводит. Потому что включается гормон стресса кортизол, который очень медленно из организма выводится. Переключитесь на что-то, что будет дарить вам счастье. Это более полезно для нашей психики, и время пройдет за интересным занятием гораздо быстрее.
1: Но вот эта вынужденность проверять эти списки, где же я там нахожусь, это тоже, собственно, как-то масло в огонь подливает, да. Потому что вроде как тревожный ритуал такой. Вот я захожу, что там, вот я захожу, и что там.
0: Согласна, тревожный ритуал, ну, можно воспринимать это просто как тренировку себя и прям настраивать, что я тренирую свою стрессоустойчивость. Вот такой сейчас идет в моей жизни период, посмотрим, насколько я к этому готов.
1: Знаете, что еще и чувство вины может быть, потому что у особо эмпатичных, я это видела, я вытолкнул тех ребят из списка своим высоким баллом, а это же тоже присутствует, мы же живые люди.
0: Конкуренция – это борьба, да, в которой побеждает сильнейший, но здесь очень важно поговорить со своим ребенком. А сильнейший-то в чем? Сильнейший в знаниях, сильнейший в стрессоустойчивости в этой, сильнейший в умении применять свои знания на практике в чем? Это во-первых. Во-вторых, ну да, так будет. И в жизни так тоже будет. Мы постоянно будем с кем-то конкурировать. И кому-то везет больше, кому-то кто-то достигает большего, потому что он больше вложил. И не нужно быть в каком-то внутреннем конфликте с собой, потому что у меня это получилось лучше, чем у другого. В дальнейшем на этом будет строиться вся карьера, на этом будет строиться какие-то рабочие моменты, да, если, даже если ты в творческую сферу уйдешь, там тоже будет конкуренция. И это хорошая тренировка любви к себе, принятие себя такого, какой я есть. Вина может быть в разных случаях, когда я стал лучше и когда я не стал лучше. В любом случае я продолжаю оставаться собой, меня любят, меня принимают, и я себя тоже люблю и принимаю. Получилось, я молодец. Не получилось, ну что ж, я попробую себя в чем-то другом, или я попробую в этом же, но в другой раз. Ничего страшного в этом не случилось, значит, так должно было быть в моей жизни, значит, я должен был получить этот опыт, и у меня есть время на то, чтобы я пересмотрел что-то в своей жизни, попробовал себя в чем-то еще, или усилил подготовку к попытке номер 2, 3, 5, 10 и так далее. Об этом надо говорить, потому что дети сами до этого могут не дойти. Угу. И мы, как родители, должны в этом помочь.
1: У нас сейчас небольшая пауза. Напомню, с вами психолог, организатор ресурсных мероприятий Юлия Носкова. Меня зовут Рената Гасанова. Мы говорим о том, как семье пережить период школьных экзаменов. После паузы продолжим. Я узнаю у Юлии о роли отца и как выглядит отцовская забота и поддержка.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути. Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
1: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог, организатор ресурсных мероприятий Юлия Носкова. Сейчас мозг родителей и подростков существует в режиме «сдай». Близится экзаменационная кампания. Мы с Юлей говорим о поддержке. Как родителям поддержать и себя, и своего подростка. Многие родители, даже самые любящие, в день экзамена говорят: не нервничай. Вот вы сказали о том, что не волнуйся, не нервничай. И тем самым как бы транслируют, что ты нервничаешь, это как-то плохо. Так ли плохо нервничать в такой момент?
0: Нет, это абсолютно нормально, потому что это действительно важный период в моей жизни. И если я не буду совсем уж нервничать, это как будто бы обесценивать. Нервничать можно, переживать можно, но важно с этим уметь справляться. Поэтому более ценное послание от родителя к своему ребенку будет: ты справишься, у тебя все получится. Да, это тревожно, я тоже тревожусь вместе с тобой, но мы с тобой знаем, что ты готовился, у тебя есть уже определенный запас знаний, и ты с этим справишься. Давай посмотрим, как это пройдет. Независимо от результата, ты большой молодец, ты готов сделать следующий шаг, давай посмотрим, как это пройдет. Относиться к этому как к определенной игре, как к выходу на сцену, да, мы немножко мандражируем, но потом выходим и срываем аплодисменты.
1: Смотрите, вы сказали фразу «ты справишься», на этом точку мы не ставим, потому что ты справишься и иди, как бы, как будто бы, да, мы...
0: Предсказатели такие, да?
1: Да, да, да, и как будто вот это твоя ответственность, иди. Конечно, это его ответственность, мы ее и не снимаем, но там важно сказать еще про поддержку, чтобы он ее почувствовал, что мы-то тебя тут ждем и поддерживаем. Я вспомнила, я сдавала экзамен по алгебре, а я как-то с этими вот делами, с точными, вообще
0: гуманитарный
1: очень плохо. Гуманитарий мы. И я помню, что была открыта дверь класса, и в коридоре появляется фигура моей мамы и моей подруги. И они вот с такими глазами на меня смотрят: ну как? Я говорю: нормально. И все, и они выдыхают. Знаете, вот эта поддержка, когда... Ну, тогда еще можно было вот так прийти, что-то там как-то заглянуть куда-то. Не было так, конечно, строго и страшно. Вот. И это было так... Такой момент, я ее до сих пор помню. То есть у меня была такая поддержка.
0: Группа поддержки.
1: Группа поддержки. Так они волновались за меня, что пришли поддержать.
0: Это правда важно.
1: Это важно.
0: Когда родители рядом, когда ребенок слышит, что мы вместе. Это твой экзамен, но я по-прежнему с тобой рядом, и независимо от результата, я поддержу, приму тебя, и мы придумаем вместе, что делать с этим дальше.
1: Давайте поговорим вот про какую важную ключевую фигуру. Во всей этой экзаменационной истории заводила у нас, как правило, мамы. Папы обычно где-то либо в стороне, либо подключаются уже непосредственно, когда экзамены, да, начинаются. Вместе с тем, как нам транслирует популярная психология, папа – ключевая фигура в таких вещах, потому что папа – это флагман внешнего мира для ребенка.
0: Да.
1: Вот он, вот этот главный герой вот всего, всей этой истории, вот где его ключевая важная роль. Какую поддержку может дать отец?
0: Фигура папы, она, правда, волшебная.
1: Здесь же и конкуренция, здесь же и взаимодействие с внешним миром.
0: Лидерство.
1: Здесь же лидерство, да, здесь же стрессоустойчивость.
0: Это, правильно вы отмечаете, это такие мужские качества. И именно их мы тренируем у себя рядом с папой. Либо с другой важной мужской фигурой. Для нас, я имею в виду, важной. Папа нужен во время экзаменов любых, не только школьных, да, вообще во время важных каких-то таких переходных моментов. То есть мы все-таки будем подразумевать экзамены как некую инициацию, такой переход в что-то новое, в что-то более сложное, серьезное. И вот эта опора, она как раз идет от папы. Мама – это тотальное принятие, любовь. Я тебя люблю любым, приму все твои ошибки, приму любой результат. А папа – это про то, что ты сформировал в себе стержень, у тебя так же, как и у меня, достаточно сил, ты уверен в себе. Это вот у нас идет от папы, это наша мужская часть. Сложнее, наверное, деткам, которые растут без отца, но мы всегда можем опираться на свою мужскую часть и на свою женскую часть, потому что в каждом из нас есть и мужское, и женское, и это может быть какой-то авторитетный взрослый тренер, например, который как-то поддерживает, и мы получаем какое-то мужское важное поведение, и тем самым укрепляем свое мужское, свою мужскую часть. Да, опираемся на мужскую вот такую стабильность, умение держаться в рамках, умение собраться, сосредоточиться и быть сильным в самые такие пиковые моменты. Это как раз вот мужское. Поэтому, папы, держим за вас тоже кулачки, вы нужны в важный экзаменационный период. И надеемся на то, что вы научили ваших деток опираться на свое вот такое внутреннее качество, внутреннюю силу.
1: Если подросток замолчал, молчит, не говорит о стрессе, это его сила или это крик о помощи?
0: Бывает
1: по-разному. А может, это другое, третье?
0: Бывает по-разному, да. Тут важно, наверное, все-таки проговорить. Если ребенок никак не поднимает эту тему, просто спросить. Я знаю, что у тебя скоро экзамены. Ну, как ты?
1: Как держишься?
0: Как у тебя вообще дела с этим? И просто послушать, что ребенок говорит. Потому что, возможно, их настолько уже подготовили ко всему к этому, что они просто уже выгорели. Эта подготовка и вот этот мандраж, мне кажется, сейчас начинается чуть ли не с начальной школы. Дети уже настолько натренированы к процедуре сдачи экзаменов, что им уже это просто надоело. И, может быть, действительно, это некоторое такое выгорание, когда да уже быстрее бы все это прошло, и сдать, и закрыть для себя эту тему с любым результатом. Это скорее про усталость, как подготовки. То есть процесс подготовки вымотал тебя больше, чем сами экзамены.
1: Ну вот это вот, если он говорит, а мне все равно, и здесь наша реакция какая? Мы думаем, это апатия, это вот выгорание, это защита от ожиданий. Это как к этому относиться-то нам?
0: В любом случае надо сначала спросить, что ребенок действительно под этим понимает. Тебе все равно,
1: уточнить,
0: потому что...
1: Да.
0: Что из этого? Скорее, все-таки, это будет про усталость, про то, что я уже вот настолько вложил много усилий, что сохраняю просто их на саму процедуру экзамена. Может быть, это такая бравада, что я не хочу тебя огорчать, что я тревожусь, потому что я взрослый, я сильный и так далее. Мы можем много фантазировать, но тут надо спросить. И в любом случае, даже если он говорит, что мне все равно, важно услышать, что я рядом, что ты не один, ты всегда можешь на нас рассчитывать, и чем можем, мы готовы тебе помогать.
1: Давайте поговорим про неуспешность своего ребенка. Вы так сказали вскользь. Мы сейчас углубимся немного в эту тему. Как реагировать и что сказать подростку, если он завалил экзамены?
0: Да, так бывает. Это тоже опыт, и это иногда даже более важный опыт, чем проживание успеха. Потому что научиться принимать свои поражения – это непросто. И таких поражений в нашей жизни, как бы нам не хотелось услышать обратное, их будет достаточно. И научиться сказать себе «я попробую еще раз», не провалиться в эту яму, не начать копаться в себе и найти какие-то силы для того, чтобы сделать шаг, это важно. Не получилось сейчас, попробуешь в следующий раз. И здесь очень важно адекватно отреагировать самим родителям и показать пример ребенку. Можно даже об этом проговорить заранее, что вот как раз вариант А, Б, В, С и так далее. Здесь важно проговорить, что может так случиться, что экзамены не будут сданы.
1: Мне даже кажется важно вот в этом проговаривании показать свою реакцию. Ну, да, да. Когда мы об этом говорим, да. мы об этом говорим спокойно.
0: И так может быть. И да. что мы будем делать, если так случится? Угу. Это неприятно, да, согласна. Возможно, у нас и у тебя были другие ожидания. Но если так случается, из этого тоже есть выход. И для тебя это тоже полезно. Ты тоже можешь из этого что-то полезное для себя забрать.
1: Про оформление документов. Как будто бы дальше, вот, когда они поступают в качестве абитуриентов, они так, там теряются. Вот в канцеляриях в этих всех я заметила такую вещь. Угу. При там, подаче заявления подростки не знают, как подавать документы, заполнять бланки заявлений уже непосредственно в учебном заведении. На вопрос в анкете «Место вашего рождения» один мальчик собрался написать роддом. Я вам честно говорю, это не анекдот, я сама своими глазами это видела. Полная растерянность, да. Сопровождать детей в канцелярию родителям или нет? Как вы думаете? Это ведь тоже вопрос сепарации, взросления.
0: Я думаю, что здесь тоже стоит не принимать решение самостоятельно, а поговорить об этом вместе с ребенком. То есть нужна ли я или нужен ли я тебе при подаче заявлений в ВУЗ или в другое учебное заведение. И если он говорит, что да, или она говорит, что да, нужно, мне будет спокойнее, если ты будешь рядом, я могу спросить, если я буду что-то не знать. Ну, тогда пойдите вместе с ним. Если он говорит, что, слушай, ну вот я волнуюсь, конечно, я не знаю какие-то моменты, если ты мне расскажешь, то, наверное, я бы справился сам. И, может быть, ему достаточно просто рассказать, как происходит эта процедура.
1: Есть бланки этих заявлений в интернете, можно их распечатать и
0: потренироваться.
1: В этом ничего сложного нет, просто я к тому, что, что их пугает еще и дальше, дальнейшее, да, он поступил, но дальше-то что? Он может растеряться.
0: Я всегда за то, чтобы всегда спрашивать у ребенка, а тебе-то как хочется? Ну, я за тебя могу принять решение, конечно, мне спокойнее будет, если я с тобой схожу, но ты-то сам готов к этому? Ну и да, потренируйтесь, распечатайте эти бланки, посмотрите хотя бы, какие вопросы там будут. Вопрос, на самом деле, здесь спрятан более серьезный, что сегодня дети знают, как заполнять эти бланки, но вот содержание-то там... К нему, насколько внимания много обращают сегодняшняя система образования. Потому что заполнять эти бланки черной ручкой, не выходить за границы – это одно. А другое насколько они действительно знают темы, содержание и суть тех знаний, которые дают в школе, насколько они умеют их применять на практике. Но это вопрос, наверное, скорее такой риторический, потому что не мы с вами решаем, какая система образования лучше, как в дальнейшем это скажется. Но задача родителей все-таки объяснять, что не оценка в аттестате говорит о твоей готовности к взрослой жизни, а именно умение применять те знания, которые ты получил, на практике. Вот в этом наша ответственность.
1: Все-таки экзамены достаточно прикладная вещь, и чтобы не делать наш разговор таким абстрактным и размытым, давайте поговорим, какие действия нам нужны, да, как у родителей, и какие не стоит совершать, и если будут какие-то еще примеры из жизни для нас понятные, то было бы просто замечательно.
0: Я думаю, что надо, наверное... создать определенный коротенький алгоритм, чтобы родители могли проверять себя, что я сделал для того, чтобы мой ребенок был спокоен перед экзаменами. Первое, это мы начинаем работу, подготовку заранее. Это не последние две недели перед экзаменами, да, мы начинаем проговаривать о предстоящем событии заранее. Это может быть даже класс 8, 9, ну, года за два, как минимум, мы начинаем с ним говорить. Далее мы обязательно должны сформировать...
1: Говорить о чем? Об предстоящих экзаменах?
0: О предстоящих экзаменах, о том, что будет происходить, о том, что это может тревожить, о том, что будет нагнетаться паника, и тебе важно формировать стрессоустойчивость, тебе важно понимать, что мы с тобой рядом. Да? И это вот такой следующий шаг. У ребенка должна быть сформирована позиция, что я не один, меня поддержит при любом исходе ситуации. Мы говорим, что я тебя люблю, независимо от того, какую оценку ты получишь на экзаменах. Я тебя принимаю, и я продолжаю оставаться заботливым родителем, независимо от того, как все сложится.
1: Это вот за, ну, за сколько-то лет до окончания, до ОГЭ, ЕГЭ?
0: Вообще,
1: вот
0: на протяжении всей жизни, пока мы готовим ребенка к выходу в самостоятельную жизнь, он должен это фоном слышать, что я не один.
1: Так, вот мы это проговорили, а дальше?
0: А дальше начинается сама подготовка, и здесь можно давать какие-то конкретные советы, как структурировать материал, как распределить свое время так, чтобы ты успел охватить подготовку в течение там, всего года, успел пройти весь этот учебный материал до начала экзаменов. Здесь иногда не хватает знаний организационных, то есть как распределить время, как сделать большой материал более кратким, как сделать конспекты и так далее. Это могут сделать учителя, но было бы не лишним все-таки родителям помочь в этом. Когда наступает сам период экзаменов, там важно говорить о том, что я знаю, я вижу, что ты готовился, я вижу, что тебе не все равно, я тобой горжусь, я верю, что у тебя все получится, давай посмотрим, давай отнесемся к этому как к игре, ты уже сделал все, что мог, сейчас просто процедура самого экзамена. Не нужно накручивать ребенка, говорите о том, что вы в него верите, что он сделал достаточно. Ну и напоминайте, что я всегда рядом, если тебе нужна помощь, обращайся ко мне.
1: Ну и так, мы скоро заканчиваем. Вот все это позади уже. Мы так в голове.
0: Ура!
1: Так, ура, все позади, выдыхаем. А как собрать себя всем членам семьи после этого...
0: События.
1: События, мягко скажем так, события.
0: Я думаю, что независимо от результата, нужно отметить завершение этого события, что было немало потрачено ресурсов, немало было потрачено сил, и мы победили или мы не победили, и попробуем еще раз. Это нужно отметить, не обязательно прям шикарным праздником, но поставить некую точку о том, чтобы ребенок понимал, что это завершилось, я могу немного выдохнуть перед следующей попыткой или перед следующим шагом уже в взрослой жизни.
1: Как вы сказали в начале, точка кризиса и выход из кризиса.
0: Да,
1: надо его отметить, этот выход из кризиса. Вот
0: все завершено, ты можешь выдохнуть, и теперь готовься к следующему шагу.
1: Угу.
0: Потому что очень часто мы пропускаем вот эту кульминацию, то есть мы ждем, и не завершаем, как будто бы есть какая-то незавершенность, и ребенок такой, я вроде бы уже вот на первом курсе, а как будто бы все еще продолжаю мандражировать, меня все еще трясет от тех экзаменов. Точка не поставлена.
1: Да, помните, мы привели пример про горящую дорожку из углей, где танцуют ритуальные танцы индейцы, а родители стоят в сторонке, так вот, надо закончить эту инициацию, точку поставить.
0: Да. Получить вот это ожерелье из цветов со словами, что все, ты теперь взрослый, все, теперь эта дорожка пройдена, и ты принят. Теперь ты считаешь...
1: В клан взрослых принят.
0: Теперь ты один из нас.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Гра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». Напомню, с вами были психолог, организатор ресурсных мероприятий Юлия Носкова. Программу вела Рената Гасанова. До встречи.
6: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
5: Радио Югра. Реклама.
7: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации.
10: нации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662, 533-100, 101. 2026 год.
12: Каждый день. Утром и вечером.
13: В жару и холод.
14: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
15: Мы здесь, мы стоим у перехода.
16: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
17: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
18: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного ханты-мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки.

0: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
0: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
2: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты. Цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
3: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
5: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
4: Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки.

0: Ханты-Мансийского рыбокомбината.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
0: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник из скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
9: Национальные проекты России.
10: 0+.
11: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
12: Что вы ощущаете, когда слышите новый Солярис? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового Солярис у официального дилера Сибкар зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый Солярис в Сибкар на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. Чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь советским солдатом, легендой югорского спорта Виктором Башмаковым.
1: Это твоя история.
2: Ваше второе рождение произошло в апреле 45-го под Берлином. Оглушительный взрыв и 152-миллиметровая самоходка, которой вы командовали, стала гробом на гусеницах. Механик-водитель погиб сразу. Вас не эвакуировали, тоже посчитали погибшим. Помощь пришла совершенно случайно. После окончания боя помощник командира полка по технической части с санитаром искали пропавшую штабную машину. Вам повезло, что помпотех был мужик внимательный и даже дотошный. Вот он-то подарил вам шанс остаться в живых. Не остался равнодушным и полез в вашу подбитую самоходку. Рутинный осмотр показал, что живых в ней нет. Но почему у юного парнишки кровь теплая? Помпотех велел санитару вас проверить. Тот приложил к вашим губам зеркальце. На нем испарина. Живой. О том, что началась война, вы узнали в селе Реполово 22 июня 41 года. Черная радиотарелка огласила новость, которая переломила жизнь страны и вашу пополам.
3: Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
2: Чтобы попасть на фронт, вам пришлось проявить характер. Вас не брали. Состояние вашего здоровья не было удовлетворительным, да и как трактористу вам полагалась бронь. Но разве вас можно было остановить? Трактористами в селе могут работать и девушки, а вы нужны фронту. Мужчины родину защищают. Первое боевое крещение вы прошли уже после обучения в учебном полку. Вы в звании сержанта, командир крупнокалиберного зенитного пулемета. Вы и ваши однополчане в октябре 43-го на Днепре защищали от врага плавной мост. Страх приходил к вам уже после боев. Самым душераздирающим для вас было находиться под бомбардировкой. Знаешь, что сверху летит, и это гадкое ожидание кажется невыносимым. Кого выберет смерть на этот раз? Врачи не единожды боролись за вашу жизнь, но вот после обстрела самоходки хирург вас буквально собирал по частям. Вы пришли в себя в полевом госпитале, лежите на боку, голова, плечо, нога и левая рука ранены. Помимо боли, ощущение такое, что рука свесилась. Вы просите медсестру поправить левую раненую руку, просите положить ее на кровать. Ваша просьба вызвала удивление. Медсестра склонилась и сказала, что руки у вас нет». После этих слов наступило состояние шока. О победе вы узнали в госпитале города Ульяновска. Там вы учились принимать себя, другого. 20-летний парень и без руки. Как жить дальше? Поначалу шок, растерянность и тревогу за будущее попытался глушить алкоголем. Но по этой дороге вам совсем не было желания идти, характер не позволил. Чтобы найти ответы на свои вопросы, вы вновь и вновь читаете роман Николая Островского «Как закалялась сталь». В дальнейшем вы будете говорить, что ваши кости оказались крепче тех осколков. Там, на фронте, между боями, иногда до вас доходила почта. Вам писем нет. Чтобы заглушить грусть, вы уходите в землянку и тихо напеваете себе любимую песню. Вы сидите в этом укрытии совсем юный, 19-летний мальчишка, и не знаете, что попадете под обстрел, что потеряете руку, что врачи-кудесники каким-то чудом сохранят ногу, что проживете достойную, долгую и очень интересную жизнь, что станете легендарным человеком на своей родине, что встретите свою любовь и воспитаете троих дочерей. Ваши спортивные достижения будут вдохновлять не одно поколение. Что о вас напишут книгу, что вашу честь будут проводить спартакиады, назовут спортивное учреждение, что увидите 21 век и в 2000 году станете участником парада Победы и строевым шагом всем смертям назло пройдете по Красной площади в Москве. Более подробно о жизни ханты-мансийца, фронтовика и спортсмена Виктора Яковлевича Башмакова я узнаю у моего гостя, историка Дмитрия Васильевича Филипчука.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
4: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: За свои 94 года Виктор Яковлевич Башмаков, кажется, прожил несколько жизней. Герой и ветеран Отечественной войны, судьи, легенды югорского спорта, отца, мужа и дедушки. Когда Виктор Яковлевич рассказывал о своем детстве, называл себя характерным ребенком. Почему?
4: Знаете, вот сейчас вот прослушал вот рассказ о Викторе Яковлевиче и поймал себя на мысли, что каждый раз, когда читаешь или слушаешь рассказ об этом человеке, ловишь себя на мысли, значит, что открываешь эту личность с новой стороны абсолютно. Потому что мне посчастливилось несколько раз встречаться с Виктором Яковлевичем, и в формальной, и в неформальной обстановке. И что меня вот в нем поражало? Вот правильно вы сказали, до своего последнего вздоха, а прожил долгую, насыщенную жизнь, этот человек по-настоящему был характерным, как он сам говорит. Угу. И вот этот вот характер проявлялся у него, по сути дела, с раннего детства. Угу. Он часто вспоминал о том, как не терпел с малых лет какую-то несправедливость. Вот наглядный пример, который приводится в книге об этом человеке, как его обвинили, по сути дела, в том, что он не совершал, что якобы он залез в огород чужой и порвал горох. Ну, чувство несправедливости до такой степени было обострено, и такая обида вот на этого мальчишку налетело, что он просто-напросто взял и сам залез и обкорнал огород почистую.
2: Ну, раз уж вы меня, как говорится, обвиняете, да, то да, я тогда хотя бы буду виноват.
4: Вот. Другой эпизод, когда, значит, ему поставили отличную оценку за поведение, и тут одна из одноклассниц говорит, вот так, а почему ему вот 5-то ставите отлично за поведение примерное? Он же вот такой сякой, 5-10, значит, он же и шкодит, и все, значит. А, порвал табель с оценками. Опять летело от родителей. Ну, вот такой вот был ребенок. Такой был ребенок, и вот эти вот черты характера, они проявлялись всю его жизнь.
2: Меня еще, знаете, очень удивило, как он пионерский галстук возвращал пионерской организации. Вот это вот...
4: Ах, недостойный.
2: Раз я недостойный, да, забирайте свой, да, галстук. Я просто вот застала в своем детстве пионерскую организацию. Вот я, честно сказать, обходила этих людей стороной. Ну, потому что, ну, это пионерская организация. Это организация, это система.
4: Вот, а он пошел против системы.
2: И сказать системе, на, забирай свой вот этот, да, вот кума.
4: Вот, конечно, из пионеров его никто не выгнал.
2: Это я хочу сказать, конечно, характер тот еще.
4: Где-то на карандашик взяли, как говорится. Что...
2: Когда начался интерес к спорту?
4: С малых лет. Вот мы разговаривали неоднократно с Виктором Яковлевичем, и он постоянно говорил, что он с измальства был слабеньким по здоровью. Но вот это качество... Оно и стало толчком, что я должен быть как все. И, он говорит, и плавали, и волейбол играли, на лыжах бегали, на коньках бегали, значит. То есть спорт для него, это, по сути дела, второе я. К которое было заложено опять в детстве. Мы сколько угодно можем говорить вот эту фразу, что черты характера закладываются с детства у любого человека. Другое дело, как он эти черты характера будет развивать или гасить в себе. Вот, пожалуйста, наглядный пример. И девиз Виктора Яковлевича до конца его дней был: «Здоровье в порядке, спасибо зарядке».
2: Да, это так. Рассказывал, что вместо лезвия брал железный прут, как-то гнул его так, и вот, в общем, привязывал к валенкам. Это такие а-ля коньки.
4: Да, да.
2: Приспосабливали они все под свое желание заниматься спортом.
4: Бичок привязывали, но это типичная картина того времени.
2: Виктор Яковлевич говорил, что мы сегодня заблуждаемся в той мысли, что для СССР война началась неожиданно. Он рассказывал о подготовке населения к войне. Что мы знаем об этом?
4: На самом деле, ведь все 30-е годы, особенно после 1933 года, было ясно, что рано или поздно Советский Союз столкнется с агрессией, будет втянут в войну, в большую войну. И вот особенно в последнее время очень часто можно услышать такое выражение Сталина, которое имело место, в разных его интерпретациях приводят, что на одном из заседаний Сталин говорит, что мы отстали от Европы на 100 лет, если мы это отставание не пройдем за 10 лет, нас сомнут. И вот поэтому, может быть, вот это ускоренное... индустриализация, коллективизация, все вот эти вот моменты. Я не хочу оправдывать какие-то негативные стороны. Преступление есть преступление против своего народа. Но в то же время, посмотрите, какой энтузиазм был у населения. Если завтра война, если завтра в поход, будь к походу, сегодня готов. И молодежь готовилась. Комплекс ГТО.
2: Вот да.
4: Это вот готов.
2: Сдавали ГТО.
4: Готов к труду и обороне. Это не просто был значок на груди. Это был показатель, что перед тобой на самом деле будущий защитник Родины. Подготовленный физически, подготовленный морально. А если у тебя еще там на груди еще целая вереница значков, было же много, и готов к химической обороне, и значок «Авиахима», нынешний ДСАФ, и значок «Ворошиловский стрелок», если у тебя на груди блестел, так ты вообще там первый парень на деревне был. Девчонки все твои были, как говорится.
2: Ну, а девчонки готовили содружениц.
4: А девчонки не это самое, от пацанов-то ведь не отставали. В больших городах вышки строились парашютные, которые потом убрали после войны.
2: У нас между Реполова и Тюли проходили военные учения.
4: Да.
2: Он об этом тоже рассказывал, что они там участвовали и, в общем...
4: Сейчас странно об этом слышать, да, вот. Но вот было такое.
2: Готовились.
4: Поэтому
2: участвовали и, в общем.
4: Сейчас странно об этом слышать, да, вот это. Но вот было такое.
2: Готовились.
4: Поэтому говорить о том, что для

0: Война.
1: Виктор Яковлевич вам рассказывал, когда вы встречались, рассказывал вам о своем участии в Великой Отечественной войне. Вы как историк куда-то вот туда заходили? Заходили в эту
0: частенько
1: тему?
0: Частенько рассказывал. Очень часто у него звучала фраза: страна была единым фронтом. Вот когда стали делить бойцов фронта на бойцов тыла, потом, значит, стали какие-то категории вводить, кто там больше, кто меньше работал в тылу в том же, да, вот это его коробило.
1: Он не любил разделение фронтовики и работники тыла. Для него это была единая сила.
0: Кулак, да. Потому что все для фронта, все для победы, этот лозунг, который у нас ассоциируется с тылом прежде всего, да, что в тылу ковалась победа. Вот он, опять же, в своих воспоминаниях очень часто приводил пример, когда их отправили на Челябинский тракторный завод, где они обкатывали технику. И вот говорит, я до сих пор, говорит, поражаюсь, как в таких условиях люди работали. Там не было воздуха, там все было прожарено просто-напросто, вот в этих цехах. Мы не могли долго там находиться, нас тошнило, в конце концов.
1: Рвало. Они выбегали, их
0: вот,
1: рвало.
0: Да.
1: Люди там работали.
0: Люди работали по 7 часов, без выходных, сменами.
1: Как сложилась после войны профессиональная карьера Виктора Яковлевича?
0: Ну, представьте себе, вот у вас в рассказе прозвучало, что он закончил войну 20-летним. 20-летний инвалид, без левой руки. Опять же, возвращаясь к личным беседам, он говорил, мне повезло, что у меня правая рука рабочая осталась. Если бы, говорит, не было бы правой руки, я не знаю, как бы... Опять по его характеру, если смотреть, вспоминать его отношение к жизни, то этот человек, ну, не мог потеряться после войны. И вот представьте себе, он приехал к себе домой. Он попадает в сферу культуры, становится заведующим клубом совхоза Реполовский. Это не в самом Реполово, это в нескольких километрах от села. Впоследствии он и в Реполово будет заведовать уже непосредственно сельским клубом. Будет работать в районных структурах культуры. Ну и потом судьба так повернется, что он, значит, будет уже на должности судьи. Сначала народного заседателя, а потом судьей станет. И проработает, по сути дела, 38 лет.
1: Ого. А как он встретился со своей будущей женой?
0: Совершенно случайно. Познакомились они, плыли вместе из Ханты-Мансийска на пароходе Москва в Тобольск. Ну, поначалу, судя по его рассказам, как-то впечатление друг на друга не шибко там
1: произвели,
0: да. А вот уже более такое тесное знакомство завязалось уже, когда встретились на танцах.
1: В Тобольске.
0: На свадебной площадке в Тобольске. Угу. Фила или Фелицата Сергеевна, будущая его супруга, работала к этому времени учителем, получила распределение в Микояновский район.
1: Октябрьский.
0: Нынче Октябрьский, да. И вот это обстоятельство, что они могут потерять друг друга, привело к тому, что, опять же, как вспоминал Виктор Яковлевич, он чуть там кулаком по столу, значит, не бил, чтобы ей дали распределение в Самаровский район.
1: В общем, Виктор Яковлевич был такой тафгай по жизни.
0: Ну, пробивной мужчина.
1: И, значит, в общем, у его девушки не было шансов не...
0: Характерный. Вот это ключевое слово. Характерный, да. Человек.
1: И вот теперь давайте поговорим о его спортивных достижениях. Здесь ханты-мансийцы, может быть, и по имени, отчеству и не знают, но когда говоришь, был вот такой вот у нас фронтовик, говорит, да, мы знаем, был так, видели дедушка.
0: Дедушка, который бежит с одной рукой,
1: да,
0: значит,
1: в спортивном костюме.
0: Смотрите,
1: наша достопримечательность.
0: И ежедневные пробежки. Участие в спортивных соревнованиях самого разного уровня, начиная от окружной спартакиады и кончая международными соревнованиями среди ветеранов. Причем такой момент, по-моему, в Австрии произошел, его просто-напросто, ему не верили организаторы, что он будет участвовать в лыжных забегах, как с одной рукой. занял, по-моему, там высокое место достаточно.
1: Что говорить, здесь ханты-мансийские. Мне ребята рассказывали, которые бежали с ним марафон на стадионе. Он их всех

0: 16-летних уделал, пришел первым, и знаете, что он сказал? Дедушка 90 с лишним лет сказал: «Ой, что-то я форму теряю». Ну, можете себе представить? Достижения.
1: Достижения. Неоднократный чемпион, как я уже сказал, и призер соревнований разного уровня. Это и окружные соревнования, окружные спартакиады, всесоюзные соревнования. Вот наглядный пример. В 1976 году газета «Советский спорт», по-моему, до сих пор эта газета, во всяком случае, в электронном виде выпускается, вот, а тогда это было одно из самых популярных изданий и единственное спортивное на всю страну издание, вот, объявляет такую акцию, как проведение соревнований «Лыжня зовет 1976». В чем суть этой акции? Нужно было пробежать на лыжах 1500 километров.
0: Ой-ой.
1: 1500, ну не сразу, постепенно, значит. 1500 километров. Это расстояние от Москвы до столицы проводившихся в 1976 году Олимпийских игр города Инсбрук в Австрии. И что вы думаете? Наш герой занял, получил, вернее, диплом первой степени.
0: Обалдеть.
1: Он стал победителем.
0: Обалдеть.
1: Понимаете? В 1976 году.
0: Дмитрий Васильевич, вот смотрите, ведь он же, получается, у нас первый спортсмен с инвалидностью. Это вот сейчас мы в 2026 году понимаем, что видим, у нас есть паралимпиады, у нас есть спортсмены с инвалидностью, которые занимаются спортом и профессионально, и непрофессионально. Они активно включены в спортивную жизнь, они соревнуются. Для нас сегодня
1: для
0: это данность.
1: А, это была
0: экзотика. А он-то, ну, он не видел таких примеров, он был первый.
1: Он был первый. По сути дела, он был первый. И можете себе представить шок тех людей, которые участвовали
0: в этих соревнованиях. И он-то участвовал со здоровыми.
1: Да.
0: И здоровых укладывал на лопатки фактически.
1: Ну вот вы привели же пример, как это уделал 30-летних.
0: Виктор Яковлевич, у нас сегодня остается и будет в следующих поколениях ярким примером и вдохновением. А вот для наших сегодняшних бойцов... Он, наверное, ведь не только вдохновение, он же еще и надежду дает.
1: Это
0: его
1: надежда.
0: Пример его жизни дает надежду нам сегодня.
1: Это надежда. Вот правильно вы подметили, вот ключевое слово «надежда». Надежда и пример, что не сдаваться.
0: Как бы жизнь ни била.
1: Не поддаваться никаким там вызовам судьбы.
0: Как бы война ни калечила,
1: да.
0: Но можно выйти на вот эту светлую тропу и жить прекрасную, наполненную, интересную жизнь.
1: Тем более, смотрите, ведь пример Виктора Яковлевича Бушмакова – это пример человека, который получил увечья на войне в 20 лет, казалось бы, все. Крест-накрест можно всю судьбу перевести.
0: Он не с рождения инвалид, поэтому вот. Ему надо было этот факт принять, научиться
1: это
0: с ним жить.
1: Надо было факт принять, надо было выстроить стратегию дальнейшей своей жизни. И он, по сути дела, вот эту стратегию выстроил и выдержал до своих последних дней. Это на самом деле, это был пример для подражания, пример для тех поколений, по сути дела. Сейчас мы можем говорить, да, там многие болезни лечатся, многие увечья как-то минимизируются последствия, что медицина далеко шагнула вперед. На тот момент, в то время, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы, когда вот шло вот это вот, развитие Бушмакова как будущей легенды, медицина же была совершенно другой. И правильно вы сказали, это был первый спортсмен-инвалид, который не сдался и который показал всем, не поддавайтесь панике, все в ваших руках. И опять же вспоминаю вот это вот выражение его знаменитое: «Здоровье в порядке, спасибо зарядке».
0: Хотела закончить это наш разговор этим его кредо, жизненным его, да.
1: Жизненное кредо.
0: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Мы говорили про нашего фронтовика, легенду югорского спорта Виктора Яковлевича Бушмакова. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. С Днем Победы, друзья! До встречи!
1: С Днем Победы! Живите долго и счастливо!
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио «Югра». Югра. главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама? Лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Мам, а я принцесса?
9: Конечно.
8: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
9: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
8: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
10: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
12: Радио Югра.

0: следите!
1: За дорогой следите!
0: Не спускайте с нее глаз
1: и не сомневайтесь в нас!
0: В автокресле нам удобно,
1: за окном вид бесподобный!
0: Мы не отвлекаем вас!
2: Ведь дорога главная сейчас!
3: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на

0: службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
2: Радио.

0: Йо-гра.
1: Там кричали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чаке. И нас с тобой они качали.

0: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
3: Лайк.
2: Общение.
3: Лайк.
2: Знания.
3: Лайк.
2: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное. Take a drop to the beat and keep bouncing.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС, 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

May. Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
1: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Югра.

0: Главное окружное радио.
1: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.